Через день пробуждаюсь от сна. Нарисуйте очаг хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло. Нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

нарисуйте меня. Да такого, чтоб в крик, чтобы мама моя не боялась за сына. Нарисуйте меня журавлем.

сказки, и в них очень верила окрестная шпана. Жизнь моя помчалась, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилась мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся в эту молодость мою.

Пасхи. Я им не поверил, как не должен верить вор. И она осталась навсегда в далекой сказке, там, куда не пустит заколюченный забор. Там, где тополя весной роняют перья, где я за ней бегом на вдохе их ловлю. А потом проснусь и кованую дверью наотмашь захлопну эту молодость мою. Наотмашь захлопну эту молодость мою.

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами. Значит, эта присказка будет про меня. Значит, эта присказка будет про меня.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

бумажный. Бросать слова не на ветер. Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

0: и не мешают мусора.
1: В лазурном шумы песни, и там братва гуляет,
0: и не мешают мусора.
2: Радио Шансон. Песни, которые есть только

заживу неторопливо. Справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода. На себя махну рукой, заживу, как леший в чаще, не с московскою хандрой, а с тоскою настоящей. Не сыскать за бездорожьем избы серой рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами. Не сыскать за бездорожьем избы серой рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами.

на года махну рукой. Выпью мудрости лекарства, стану грустный и седой, с бородой экклезиаста. И когда зовут в юге дымоходах домовые, торжествующие пуги усмирят мне мысли злые. И когда зовут

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего.

0: получить Commander в подарок. Просто позвоните. *125. Все звонки анонимны. *125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по

0: 2026 осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, *125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. *125. Все звонки анонимные. *125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио Шан.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

знаешь, ни разу мне не было так хорошо. Это мой бзик, но душа моя словно в раю. Я тебя у осени ржавой случайно нашел. Ты белым снегом упала на осень мою. Снег этот милостью Божией летит и летит. Знаешь, что я без него.

тут уже ни при чем. Просто сидеть и молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом, не понимая, что мы тут

и молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

полушалка, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви, чтоб забыть ее.

моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Музыки много, шансон один.

красивый букет, яркий свет, красивый вечер накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это со

темноте, а просто я завожу с тебя касаясь.

тебя касаясь, теряя.

0: что отвали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
8: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

вами по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение ха.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm live. Yep.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские авиакомпании планируют продавать билеты за цифровые рубли. Об этом РИА Новости рассказали в нескольких компаниях. Пассажиры смогут оплачивать билеты и дополнительные услуги не только картой или через СБП, но и цифровыми рублями. Точная дата внедрения согласовывается. Ранее в Центробанке сообщили, что все системно значимые банки страны готовы к широкому внедрению новой формы национальной валюты с 1 сентября. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через банковские приложения. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с января прошлого года. Об этом сообщила РИА Новости экономист Екатерина Голубцова. Граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. Если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет выше – до 500 тысяч. Бананы в России за месяц подешевели почти на 8%. Их цена начинается от 110 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На эту страну приходится более 95% всего импорта. 31 станция московского метро получила охранный статус. Под государственной охраной теперь находится их исторический облик с элементами оформления. От мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В списке находятся в том числе станции первой очереди строительства подземки, открытой в 1935 году. Это, например, Арбатская, Филевская линии метро, а также Сокольники, Красносельская и Парк культуры Сокольнической линии. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 18, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Оставайтесь с нами сегодня как минимум до 11.00, а мы уже начинаем. 7 часов 6 минут столица. Здесь утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: Доброго утра.
1: Так, ну все, я начинаю перечислять. Ольга,
0: заправки?
1: Валерий, Адиля, Эдуард, Олеся, Светлана, Александр, Мария. Никого ли я не забыла? Может быть, кого-то забыла? Оля. В общем, огромное, Эдуард, огромное количество прекрасных людей вчера устроили невероятный праздник.
0: Перформанс это был прям настоящий.
1: Мы вышли с работы, волхвы несли дары. Это были прекрасные наши радиослушатели, которые... И мне тоже перепало день рождения у Артема, мне тоже перепало много вкусностей. И, в общем, так чудесно, что наши слушатели дружат вне эфира, общаются между собой. Даже ходили в красивые рестораны на смотровую площадку, на саму... Останкинскую башню люди забрались и присылали классные фотографии. Ребят, спасибо вам большое, что вы у нас есть. Это действительно до мурашек. Когда вы фотографировали нас, обнимались, мы записывали всякие видео. Ну, мне такого, я даже представить не могла, что когда-то в жизни вот так может быть.
0: И спасибо вам большое. Самое забавное, что уже некоторые подходили и спрашивали, а как вы думаете, что Мариночке подарить?
1: Серьезно? Вы что, с ума сошли? Это же еще не скоро.
0: Процесс подготовки уже начинается.
1: Это еще полгода, по-моему. Не торопите события, я не хочу стареть.
0: Три месяца пролетят быстро.
1: Да? Ты думаешь? Ну, хорошо. Так ты доволен подарками-то?
0: Я невероятно доволен.
1: Не хочешь сказать спасибо?
0: Конечно, огромное спасибо всем. Доволен, счастлив, безумно просто. Вот сейчас, даже вот сейчас сидим и едим часть подарков.
1: Мы никогда не похудеем. Это все
0: из-за вас. Никогда. Да. Спасибо вам огромное. Еще раз всех, всех благодарим.
1: Целую, обнимаем.
0: Да.
1: Так, что у нас сегодня будет, Артем?
0: По праздникам.
1: Нет, зачем праздник?
0: Нет.
1: Какие праздники? Ну, хотя, нет, праздники нормальные.
0: Слушай, сегодня у нас сегодня невероятный
1: розыгрыш. День без косметики и без макияжа, день поэта, день сбора диких трав, день ежевики, день гладиолуса и день офицера России. Всех офицеров мы, конечно же, поздравляем.
0: А что касается наших ближайших музыкальных планов, дорогие друзья, то у нас сегодня очень насыщенные розыгрыши. У нас сегодня и Михаил Шуфутинский, два билета мы разыграем.
1: И два билета на роскошный теплоходик.
0: Кайметов, конечно. В общем, слушайте нас, ничего не пропускайте, участвуйте во всем, и, может быть, вам улыбнется удача, и вы выиграете что-то приятное для себя и своих близких. А пока новости, которые вы проспали. Игра «Черный ящик» и в финале этого часа не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Доброго всем утра.
2: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Какие новости на радио «Шансон».
1: Пришло время рассказать какие-то новости, да, Марин? Какие у нас?
2: Может быть,
1: с чего начнем?
2: Про бензин ты заправился?
1: А, хороший вопрос. Я не заправился, и я кое-что для себя решил.
2: Что ты для себя решил?
1: Я для себя решил, что я не буду стоять в этих очередях.
2: Ого, это какой-то протест?
1: Это мой личный протест и вызов обществу. Ну, короче, нет, я просто реально, я не хочу стоять в очередях, учитывая то, что у нас нормально развита, если даже не сказать очень хорошо, развитая сеть общественного транспорта. У нас есть возможность, пока еще есть возможность сесть на каршеринговый автомобиль, арендовать его краткосрочно, ну и так далее. Я не вижу никаких, как бы, сейчас вот таких веских причин, чтобы меня могло заставить ночевать в очереди на заправке, в которой еще даже нет бензина, а люди уже стоят там по 50-70 машин. Я понимаю, что есть люди, которые зарабатывают с помощью машин, там деваться уже некуда. Я понимаю людей, которым надо срочно куда-то ехать, там на дачу или в другой город, и здесь тоже деваться некуда. Я, наверное, подожду.
2: Ну, просто... ты скажи мне, ты призываешь людей, у которых тоже есть возможность отказаться на время от
1: мне
2: личного
1: кажется,
2: автомобиля?
1: Мне кажется, да. Я призываю людей...
2: Это решит проблему с очередями на заправку?
1: Ну, хотя бы я своим отсутствием в этой очереди, я хотя бы кому-то помогу, наверное, заправиться.
2: Ты представляешь, мне кажется, что все люди, которые в очереди, они такие, хорошо, что Артем Демин не поехал, его нет с нами в этой очереди.
1: Не, ну я надеюсь, на что деле... я не одинок. Может быть, есть еще такие люди, которые скажут, да, точно, но что вот...
2: Мы тоже отказались от машины, нам не принципиально.
1: Ну, да. Едем
2: можем
1: на каршеринге,
2: обойтись.
1: Да, наедем на метро, на автобусе. Ну, и реально, если бы мне надо было там куда-то ехать срочно, там, по каким-то важным делам, да, наверное, и в безвыходной ситуации я бы встал в эту очередь. А так, я считаю, нет, пусть ребята заправляются. Я свой 92-й, я свои 40 литров 92-го лучше кому-то передарю, кому он нужней.
2: А я хотела рассказать, как удачно я вчера заправилась.
1: А или вот как теперь меня... давайте послушаем эту историю.
2: Это
1: давайте,
2: феерическая
1: давайте.
2: История. В общем, моя машина всю жизнь была заправлена 95-м. Но пару раз были случаи, когда я понимала, что, ну, либо совсем прочерки, я дальше не еду, а ночую на М4, либо все-таки мы зальем 92-й. И так как ничего страшного не случилось, машина не крякала, и как бы...
1: я даже думаю, ехала.
2: Значит, на 92-м вполне можно ездить. Вот, и короче, вчера я думаю... стоит заправка синего цвета. Я думаю, ого, есть 92-й. Может быть, заправиться им и хотя бы неделю не думать, а... Ну, тем более, полбака 95-го у меня есть. Думаю, сейчас я их разбавлю, и получится...
1: И получится 94-й. Прекрасный вариант, дорогие друзья, да.
2: В общем, так примерно у меня и получилось. Ну, в общем, я думаю, ну, не буду много заливать, потому что он стоил 127 рублей за литр.
1: А вот это уже...
2: 92-й.
1: Внимание, сейчас начинается самое интересное.
2: А дальше экшен начинается. Значит, говорю об этом заправщику, иду на заправку и смотрю, там мужчина просто...
1: А что ты сказала заправщику?
2: Что мне на 2000 92-й колонка 4.
1: Это несложно услышать и запомнить,
2: я
1: правильно?
2: Два раза ему сказала.
1: А теперь дальше.
2: В общем, прихожу на заправку, там мужчина, ну, практически уже готов растерзать всех сотрудников этой заправки. Говорит, вы что делаете? Зачем мне до полного бака? Я
1: за
2: просил...
1: такие деньги, да.
2: А я думаю, что он такой же, как я, типа, сделаем, смешается и будет 94-й из этой серии. А ему говорят, ну, вы там, наверное, пистолет тронули, поэтому теперь будет заполняться до полного. Ну, я такая шутница, говорю, ну, что ж... соглашайтесь, не будете же отсасывать.
1: Обратно, да.
2: А мужчина мне говорит, вы сейчас дошутитесь. И в итоге женщина мне говорит, а у вас какая колонка? Я говорю, у меня 4-я, 92-й на 2000. Она, а у вас тоже будет до полного, ждите.
1: И вот это, дорогие друзья, называется новая схема развода.
2: Я говорю, в смысле, я же сказала заправщику, вы, наверное, пистолет потрогали. Я говорю, да не трогал я никакой пистолет.
1: У меня и кобуры-то нет.
2: В общем, вот такая вот история. Ну, зато это как полный бак. Ну, просто за 127 рублей бензин, который мне как бы, ну, не тот, который я обычно заливаю, немножко странненько.
1: Слушай, приезжай,
2: так что
1: я у тебя,
2: аккуратны.
1: Может быть, отсосу вот этот вредный твой 92-й.
2: Слушай, а вчера же люди присылали, что не надо уже это делать ртом, а есть какая-то штучка, которая качаешь ее.
1: Штучки у нас нет, поэтому постарите.
2: Ну, давай закажем на маркетплейсе.
1: Вот, если тебе вдруг не будет нужен бензин...
2: Мы же новости хотели рассказать.
1: А, да?
2: Йога с моржами и тюленями проходит в московском зоопарке.
1: Прекрасная новость.
2: Участники выполняют асаны под руководством преподавателя, наблюдая за моржами и морскими котиками. Цена, знаешь, какая? 3000 рублей. Вот я могла вчера не заправляться, и зато понаблюдать за моржами.
1: Да.
2: А придется наблюдать за тобой.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Сегодня не будет просто, дорогие друзья. Сегодня будет
2: весело.
1: Весьма забавно, да, потому что Марина, не знаю, что вообще надоумило положить тебя, то, что ты положила в черный ящик, но тем не менее, из ящика вещь не выкинешь, как говорится. Пословица такая, русская народная.
2: Ой, Артем, а ты помнишь нашу коллегу?
1: Ты сейчас это говоришь таким тоном, что надо скидываться?
2: Нет, вчера к нам подходила девочка Олеся и говорит: «Артем, у моей мамы день рождения с тобой в один день».
1: А, это я помню, конечно.
2: Я говорю: «А почему твоя мама не участвует, Олеся, в наших играх? Мы бы тогда знали про нее, а не просто записывали ей поздравления».
1: Так, и что произошло дальше?
2: И, в общем, мама вчера обещала, что сегодня... Мама Олеся обещала, что сегодня она поучаствует в нашей рубрике.
1: Ох, ну прекрасно.
2: Потому что очень хочет получить 2 билета на концерт Кайметова. А где он состоится, Артем, этот концерт? Расскажешь или...
1: На теплоходе «Рио-1», все же знают, это...
2: Роскошная.
1: Самый большой теплоход. И, конечно же, маршрут там живописнейший. И Химкинское водохранилище. И масса интересной прибрежной зоны. То есть
2: так,
1: ты плывешь, слушаешь любимого артиста и наслаждаешься видами.
2: Ну, а теперь я тебе рассказываю историю про то, что... Рассказываю историю про... Как я загадала в то, что в черном ящике. У меня есть подруга, которая мечтала, чтобы у них в саду была китайская беседка. А китайская беседка — это что? Это, знаешь, такие круглые окна, еще что-то. И, в общем, и муж это должен был сделать своими руками, потому что бюджет ограничен. И, в общем, и я когда осматривала то, что получилось, а сначала она сгенерила картинки с помощью искусственного интеллекта, говорит: «Дорогой муж, должно получиться вот такое». И получилось. Я говорю: «А как же вы сделали вот это?» Она говорит: «Мы использовали специальный инструмент». Я в жизни не слышала название инструмента такое.
1: Ну, я тоже,
2: и ты,
1: кстати,
2: тоже не слышал, когда я тебе его сегодня, да, сказала.
1: Хотя я, конечно, его видел, но я просто не думал, что он еще может иметь название.
2: Ну, просто смотрим, значит, мы на сайте объявлений, где это можно купить.
1: Угу.
2: Можно купить за 759 рублей.
1: Вы думаете, я не знаю, что такое долото, ребят?
2: А что такое долото? Это как игра в лото, только что-то другое?
1: Долото — это такое для работы по дереву приборчик.
2: Также есть это за 6800. Прям такая классная штучка. Самое, что интересно, я думала, что так называется жук.
1: А, да,
2: если бы это был жук.
1: Кстати, да, для жука это самое подходящее название.
2: Ну, либо что-то, какое-то животное типа муравьеда.
1: Угу.
2: Ну, потому что инструмент выглядит тоже похоже на какого-то жучка.
1: Это не музыкальный инструмент, Сергей, это не гусли. Это инструмент, который используется чаще всего в сантехнике, мне кажется, нет?
2: Сантехники?
1: Мне
2: может
1: кажется,
2: быть.
1: Да.
2: Там это есть.
1: Угу.
2: Так я даже не знаю, так, может быть, надо какие-то интересные факты про это найти. Просто интернет тоже.
1: А что
2: тоже...
1: Ты думаешь, интернет... есть про это какие-то интересные
2: интернет
1: факты?
2: Интернет просто предлагает сразу купить. Так, давайте посмотрим интересные факты. Ну, в общем, с помощью этого можно сделать беседку в китайском стиле. Это интересный факт. Если это точный станок, то внутрь помещают специальный шарнирный элемент.
1: Угу.
2: Он держит форму стенки изнутри и позволяет делать изгибы с минимальным радиусом, еще и без заломов. А также есть дедовский метод. В этом инструменте используется песок,
1: угу,
2: чтобы не было деформации. А также без этого невозможно было бы представить создание ракет, спутников и самолетов. Потому что там много всяких топливных и гидравлических систем, там сложная пространственная геометрия, и необходим этот инструмент. Там есть правильные ответы?
1: Да.
2: Серьезно?
1: Да.
2: У нас какие-то сборщики ракет слушают?
1: Да. Там... И сантехники.
2: Так, ну что, давай.
1: Сборщики ракет и сантехники. Не знаю, смотри сама.
2: Ну, мужчина какой-нибудь?
1: Да.
2: Так, сейчас ну, давай, называй его. Я
1: зовут этого мужчину Андрей.
2: Андрей, ну вы красавчик.
1: Андрей не просто красавчик, он еще и спортсмен. Андрей... А, нет, не спортсмен.
2: Не
1: он
2: спортсмен.
1: Работает в зоопарке.
2: Ну, красавчик.
1: Или в цирке. И стоит рядом со львом. Нормально.
2: А голова у него в пасти?
1: А, нет, голова... Вообще, лев...
2: Как же ты увидел, что он красавчик?
1: Потому что голова еще не в пасти. Поэтому я не увидел, что он пока Короче. Еще красавчик. Андрей, со львом присылайте номер телефона. Мы
2: загадали мы сегодня трубогиб.
1: Трубогиб. Вы слышали раньше это? Я нет. Первый раз.
2: Но правда. Для этого и нужна игра.
1: Я видел его, но не видел, что это трубогиб. Ну что, Андрей у нас отправляется на концерт?
2: Да.
1: Да, Андрей, вы отправляетесь на концерт Кая Метова. Вы молодец.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
15: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
19: Такие новости!
20: Такие новости!
19: На «Радио «Шансон».
21: Итак, у нас не очень много времени для новостей, Марина, поэтому давай самое важное, что бы ты хотела рассказать нашим слушателям.
22: Что бы я хотела рассказать нашим слушателям?
21: Да, есть какая-то важная новость, которую ты хочешь сказать?
22: Про маржи я про хотела рассказать.
21: Это было очень, да, это важно, конечно.
22: Так,
21: да.
22: А еще есть новость про белок. Кормление белок с рук может привести к курсу прививок от бешенства. Во время кормления в парке белка поцарапала девушку, и после такого контакта девушке теперь обязательно нужно обратиться в травмпункт, и будут делать прививку от столбняка и от бешенства курс прививок. Так что, если вы видите каких-то опасных, даже как будто бы безопасных животных, лишний раз лучше к ним не подходить.
21: Россияне перестали искать смысл жизни, начали искать себя. Запрос, как,
22: бензин.
21: Как найти себя, за 6 лет вырос вдвое, с 39 до 70 тысяч обращений в месяц. Интерес к формулировке про смысл жизни упал на 43%. Вот. Сами вопросы тоже стали более личными. Вместо абстрактных рассуждений люди все чаще ищут ответы на вопросы «Кто я?» и «Чего я хочу?». Вот, поиском себя и поиском смысла действительно многие интересуются, и много общего в этом, когда человек понимает, кто он, куда идет и

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Открой, Артем, файл.
2: Какой?
1: Ты ничего не видишь?
2: Где хотя бы, скажи.
1: Ну,
2: просто.
1: Хотя бы в Максе.
2: А, хотя
1: например.
2: Бы в Максе. Все, отлично.
1: Пятница на календаре, 21 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды.
2: Овны, сегодня важно правильно расставить приоритеты. Поступки могут вызвать непонимание окружающих, и это приведет к конфликтам. Ваша песня «Она» Стаса Михайлова.
1: Тельцы, день будет удачным и принесет немало приятных моментов. Не исключены даже перемены к лучшему. Ваша песня сегодня «Тюбик» Виктора Третьякова.
2: Близнецы, день благоприятный, чтобы решить все финансовые вопросы. Вопросы. Романтические свидания вам подарит массу положительных эмоций. Ваша песня «Кисуль» Игоря Саруханова.
1: Раки, судьба будет испытывать вас на прочность. Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. А лучше послушать песню «Я сам тебя выдумал» Михаила Бублика, участника бархатного шансона.
2: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. Опять. Крупные покупки будут удачными. Особенно хорошо приобрести бытовую технику. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
1: Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. Спокойно относитесь к критике и прислушивайтесь к ней. А ваша песня сегодня «Леди Ди» Елены Ваенги.
2: Весы, избавьте обороты, активность и инициатива могут только навредить. Займите позицию наблюдателя и совет ловите в песне «Виноват, прости» Руслана Алихно.
1: Скорпионы, а вас ждут встречи с давними знакомыми, которые принесут вам хорошие новости. Ваша песня сегодня «Скажи, Калина, рады рай».
2: Стрельцы, прислушивайтесь к подсказкам интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Все вместе поможет вам найти выход из затруднительной ситуации. А настроение дня в песне «Мардженджа» Михаила Шуфутинского.
1: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь его не менять. Интуиция сегодня не лучший ваш друг, лучше руководствуйтесь логикой. Ваша песня сегодня «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
2: Водолей, необдуманные поступки могут сыграть против вас, тогда как рассудительность и благоразумие помогут избежать проблем. Ваша песня «По капельке» Валерия Кураса.
1: Рыбы, игнорируйте помощь.

0: помощников и советчиков. Все у вас получится и без них. Гороскоп призывает верить только в свои силы. Ваша песня сегодня — Владимирский Централ Михаила Круга.
1: Радио Шансон всем желает легкой и музыкальной пятницы. Но в самое ближайшее время мы будем с вами обсуждать какую-то очень интересную тему. И тему, которую мы сегодня нашли, она правда очень необычная, интересная. И самое главное, мы ее никогда не обсуждали.

Я пытаюсь просто понять, как же произошло. Как случилось, милая, вдруг хлопнула в доме дверь. Я искал полжизни тебя и, наконец, нашел. Ты живешь в Москве на Тверской.

потерял. Только запах рыжих волос манит меня опять. И обрывки строчек стихов, что я тебе не писал. Ветер носит мысли мои, лишь позволяя мечтать. Как однажды встретимся мы, чувства не удержать. И никто не сможет тогда нам с тобой помешать. Среди ароматных лугов будем друг другом дышать.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками и для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Ньюсом.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Банки в России не планируют прекращать выпуск карт с чипами. Пластик точно будет востребован в ближайшие годы, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Эксперты при этом считают, что к 2030 году карты будут занимать около 20% всех оплат. Остальные 80% займут альтернативные методы, в том числе QR-коды, СБП и биометрия. В первом квартале этого года доля оплат альтернативными методами в рознице составила 33%. Российские вузы с 1 сентября начнут переход на новую систему высшего образования. Она должна стать альтернативой Болонской системе, пишет газета «Известия». Реформа уже апробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический госуниверситет. Обновленная модель предполагает более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую систему образования планируется не позднее 30 года. Перед 1 сентября россияне чаще выбирают подарочные сертификаты в практичных категориях: продукты, электроника, косметика, книги, покупки в маркетплейсах. Также рост показали сертификаты на развлечения, сообщает газета «Ру». Средний чек составил без малого 4000 рублей. В преддверии нового учебного года подарочные сертификаты рассматриваются как дополнение или альтернативу цветам и традиционным подаркам учителям. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D изучаем, стесняетесь ли вы своего дома или квартиры, что хотели бы изменить. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. И интересная новость у нас есть, которой спешим поделиться.
1: Новость у нас такая. Каждый 10-й россиянин стесняется своего жилья. 10% опрошенных признались, что не могут звать к себе в гости близких так, как им хотелось бы. Одна из главных причин – нехватка пространства. Почти каждому 4-му просто не хватает места для комфортных домашних посиделок. И поэтому 25% опрошенных вообще предпочитают встречаться с друзьями или родными где-то в кафе, в ресторане или в парке. В общем, забавно.
0: Если бы жилье все-таки можно было изменить под гостей, то 26% увеличили бы площадь гостиной, 19% опрошенных добавили бы балкон или террасу, а 14% отдельную столовую. Для 44% внешний вид квартиры вообще не важен. Главное – само общение. Мы хотим у вас спросить, стесняетесь ли вы своего жилья? Может быть...
1: Часто ли зовете гостей? Потому что все равно... Да,
0: я хотел сказать, что, может быть, ремонт не позволяет вам часто приглашать гостей, потому что вы стесняетесь своего ремонта.
1: Я помню, у нас был кот, который все время драл обои в коридоре. И реально, как бы, позвать кого-то было всегда, думаешь, ну, вечно у нас какие-то обглоданные в коридоре обои.
0: Но, с другой стороны, у вас есть на кого сослаться за обглоданные.
1: Но все равно, это не прикольно,
0: понимаешь? Вот если бы у вас были обглоданные обои, а при этом не было кота, тогда да, вопросики.
1: И мы придумали класс. Классную штуку, потому что есть именно определенные места в квартире, где кот рвал обои. Сейчас вот кошка, она их не рвет, но предыдущий кот
0: вы
1: уже
0: залепили
1: сделал... Не залепили, а сделали специальные такие накладки на углы,
0: я говорю, залепили.
1: Которые кот использует как когтичесалку полноценную. И это выглядит прикольно. Ну да. Слабый вечер к дождю.
0: Да. Да, потому что все-таки они когти не чешут. А точат.
1: Почему, кстати, нет маникюрных салонов для котов?
0: Есть.
1: Ну, типа, сам пришел, рядом кот твой сидит, и ему тоже ногти пилят.
0: Да, есть.
1: Но это груминг-салон, это не маникюрный, это другое.
0: Да, это другое. Ну что, дорогие друзья, расскажите нам про свои квартиры. Чего вы стесняетесь? И либо вы ничего не стесняетесь, у вас идеальная квартира, по вашему мнению, с идеальным современным ремонтом.
1: И она идеально
0: ремонтом.
1: Подходит, чтобы устраивать посиделки, приглашать гостей. Но
0: даже
1: бывает,
0: дело не про посиделки.
1: Супер маленькая квартира.
0: Просто, даже иногда и не нужны там какие-то супер посиделки, а просто там семейную пару соседей там или коллег. Люди стесняются пригласить, потому что скажут, ну они сейчас увидят, в какой я живу. Трущобе, и потом всем на работе расскажут и будут обо мне думать, что я какая-то свинья, которая не может сделать себе даже маленький косметический
1: ремонт. Ты прям так жестко свинья. Еще, ну, например, у меня был знакомый, который жил в очень маленькой квартире с мамой, и как бы там реально было некуда звать гостей, потому что у них на кухне было два стула.
0: У меня сейчас на два стула, нахуй.
1: Ну и как ты будешь звать гостей?
0: Не зову гостей.
1: Типа формат фуршета. Дресс-код не соблюдайте никакой.
0: Нет, сейчас на самом деле, мне кажется, вообще никто никого не зовет в гости. Ну, правда.
1: Не знаю, меня все время все зовут в гости.
0: Ну, у тебя состоятельные друзья. Они зовут тебя в загородные дома, особняки и дворцы. Вы же не ходите там по квартирам, не уютитесь друг
1: на друга? Почему? Уютимся по квартирам.
0: Есть? По вот этим шестикомнатам в центре
1: сейчас
0: Москвы.
1: Сейчас бензина-то нет, не доберешься до дач загородных особняков.
0: А, вот это, кстати, да, это тоже...
1: Поэтому то, сейчас будем ходить в гости просто друг к другу.
0: Объединяться людям, да. Ладно, напишите нам, приглашаете ли вы людей, стесняетесь ли вы своей квартиры. А если стесняетесь, то чего именно? Метража, беспорядка или ремонта? Плюс 7-909-955-1030.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек «Турция». Отель «Титаник Делюкс». «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Любовью совращен моей, я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Мы с Мариной не приглашаем гостей по разным причинам. У кого-то скромное жилище, у кого-то переполненное жилище другими людьми.
2: Это не мешает мне приглашать гостей.
1: Серьезно? Что, прям тебе много и часто ходят гости?
2: Ну, я специально для этого отдельный гостевой домик построила в деревне.
1: А, ты про деревню? Я тебе про Москву говорю.
2: Про Москву? Слушай, раньше было прям много у нас гостей. И у меня, в принципе, все мои друзья хорошо знают моих родителей. Mm-hmm. То есть, как бы, тут история просто, что, ну, каких-то новых людей, я понимаю, что, наверное, я бы, наверное, уже сейчас не позвала в гости. А раньше как-то я к этому проще относилась и всех тащила в дом.
1: Mm-hmm. Я тоже, вот когда я жил в Липецке, я тоже всех тащил
2: просто
1: в дом.
2: Просто, мне кажется, как-то, как-то поменялись времена.
1: У меня прям, да, как-то меня родители приучили, что чем где-то, лучше дома.
2: Говорят, что это связано с тем, кто ты по знаку зодиака. Потому что у меня есть подруга, она тоже 3 лет стрельчиха, mm-hmm. и у нее дома постоянно какие-то люди, друзья, друзей. И даже как-то я откуда-то ехала с подругой, которая не знает ту подругу, я говорю, о, давай к Наташке заедем. Mm-hmm. И она такая, ну я же ее не знаю. Я говорю, ничего страшного, у нее однозначно сейчас какой-то праздник.
1: В советское время это было вообще просто, вот даже посмотреть фильм «Москва слезам не верит», да? Когда эти две подруги сняли хату, пригласили каких-то вообще левых
2: людей.
1: Нет,
2: но там, подожди, там героиня Ирина Муравьева, у нее был план, они не сняли хату, это была квартира профессора Тихомирова.
1: Я сейчас утрирую, я понимаю.
2: Они же специально отобрали лучших женихов, они же в Курилку там
1: ходили. Но все равно приходили какие-то люди, которые вообще друг с другом были незнакомы. Я вот
2: ну, слушай, поэтому телевизионщик, футболист собрались в одной комнате. И там еще какой-то был странный.
1: Басов какой-то консервы приносил. Дорогие консервы доставал.
2: Ну вот честно говоря, я вот если мечтать о какой-то квартире, я бы вот не хотела новостройку, а хотела бы какой-то старый жилой фонд. Именно чтобы эта квартира была какой-то атмосферной, знаешь, чтобы можно было действительно позвать туда людей, люди такие,
1: чтобы, например,
2: это,
1: я живу в квартире, в которой раньше жила Тереза Дурова. А вот в этой комнате она дрессировала голубей.
2: Она не дрессировала голубей.
1: Да, обидно.
2: Может быть, просто кормила. И то не точно.
1: Хорошо.
2: Вы знаешь, когда не хватает какой-то интеллектуальной базы...
1: А у нас ее не хватает по любой теме, заметь.
2: Ну, мы выезжаем на чувство юмора, наверное, нет? И
1: да,
2: на и шутках на... не в попад.
1: Да.
2: Доброе утро, господа заседатели.
1: Опа.
2: Пишет нам Брэдок. Гладиолус.
1: Это что за... Человек 12 стульев начитался?
2: У меня порог комфорта настолько низкий, что я могу жить в чуме и приглашать туда друзей без тени смущения, ведь я четвертый год езжу на гранте. А где связь? А тут еще вопрос, кого вы можете посадить в свою машину?
1: Человек, который ездит на гранте, не стесняется приводить людей в свой дом. Что может быть хуже?
2: Потому что до этого он подвозил на своей машине. Какая отличная реклама.
1: Кстати, стесняешься ли ты своего автомобиля?
2: Вчера ехала со своими девочками, одногруппницами. Они такие, я говорю, вы чувствуете, как у меня... Уже потом приехали.
1: Вы чувствуете, как у меня неприятно пахнет в машине?
2: Я говорю, чувствуете, как бензина вам немножко дают в голову? Они такие, вот чем пахнет. А мы сидим, молчим, думаем, может, у тебя новые духи?
3: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, каждый десятый россиянин стесняется своего жилья. Мы хотели у вас поинтересоваться, стесняетесь ли вы своей квартиры или дома. И вот что вы нам пишете. Доброе утро. Мне нравится моя квартира. Это Светлана пишет. Здесь раньше жила моя мама. После нее я поменяла мебель, сделала ремонт. Еще не везде обустроила. Все по своему вкусу. Стесняюсь я только кухни. Там еще не успела сделать ремонт. Потому что это не дешевое удовольствие. Гостей зову не часто. Спасибо, Светлана, все подробно написали. Спасибо.
2: Руслан из Казани на связи. Здравствуйте. Раньше мы жили в квартире. Гостей приглашали один раз в месяц или по каким-то праздникам. А сейчас мы в частном доме. Гости просто не выводятся. Каждый день кто-то обязательно есть. Полный двор детей соседских и гостевых. Теперь другая проблема. Еды не всегда хватает на всех. Вот это классно.
1: Да,
2: мне кажется,
1: это хорошо.
2: Все люди, у кого есть дом, и вообще, кто когда-то мечтал о доме или жить, это жить в доме. Это для того, чтобы полон дом был гостей,
1: да,
2: и классных людей вокруг тебя.
1: У меня хоть однокомнатная квартира, пишет нам Газарес, но совсем не стесняюсь. Приходите в гости в любое время. Приглашаю и вас тоже. Если бы еще у меня был бы свой дом, ух, я его отделал бы, чтобы всех пригласить в гости, кого только знаю, и время приятно провести. Но руки-то у меня есть. Руки это хорошо.
2: Слушай, я знаешь, что вспоминаю? Вот это детство в деревне, когда тебя все время приглашают кто-то там в терраску. Ну, зайди, подожди, мне тут... И у всех дома такой разный запах. У кого-то какими-то щами пахнет, у кого-то ну чем-то вкусненьким. Мне кажется, вот сейчас, ну, то ли потому, что как-то все поменялось, но нет такого, что у каждого дома свой запах. А раньше, ну, ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Конечно, у каждого дома и даже
2: сейчас,
1: больше...
2: Сейчас, мне кажется, такого нет.
1: У каждой квартиры есть свой запах.
2: Да?
1: Конечно, у каждого... Это нормально,
2: ну,
1: абсолютно.
2: То есть, типа, у кого-то котами, у кого-то щами.
1: У кого-то пирогами, у кого-то дорогим парфюмом.
2: Жареной картошечкой. Вот у меня соседи, они все время жарят картошку.
1: Вот, да.
2: И почему-то на балконе...
1: Хорошо, что они не жарят селедку.
2: Тогда бы так и не зашло.
1: Иногда жарят, да.
2: И что, это вкусно?
1: Ну, это пахнет сильно, но кому-то нравится. Я не жарил.
2: Попробуй.
1: У нас большой дом, но гости — это редкость. Это надо убираться, что-то готовить. Готовить, потом мыть посуду, сидеть их, вот думать, чем развлекать, написала гостеприимная Оксана.
2: Евгений, который на Алтае живет, пишет: «Здравствуйте, любимый ведущий, с квартиры у меня все хорошо и замечательно, а с друзьями я предпочитаю встречаться на берегу реки, и шашлычок, и все, что под него, а дома сидеть в четырех стенах – это скучно».
1: Ну, не знаю, иногда погода не позволяет встречаться с шашлычками на берегу, иногда... Дома комфортнее и уютнее, и теплее.
2: Но дома только немножко подбешивает. Гости разошлись, а ты вот эту посуду намывай, порядок,
1: ну, да,
2: наводи.
1: Да, это да. Порядок. А так, как ты хотел?
2: Или когда еще еды много остается. Я вот люблю так всем все раздать. Типа, берите дома, поедите на работе, возьмите с собой, потому что вот это все, ну, вкусно, когда первый день, потом уже нет.
1: Угу. А выкидывать жалко.
2: Да.
1: Так, доброе утро. У меня не квартира, а катакомбы, написала Алена. Но я приглашаю всех, вообще не стесняюсь. Ну а еще поздравляю с днем рождения некого Артема. Спасибо огромное.
2: Ну, лучше
1: это
2: поздно.
1: Я от некого Артема вам передаю, да, Алена из Нижегородской области.
2: Ольга пишет: дом не идеальный, самый обычный дом, но место есть, и гостей мы очень любим. Мы каждый выходный собираемся зимой в доме, летом на веранде, на улице. В праздники иногда и по 30 человек собираемся. Сегодня, например, просто на ужин придут соседи.
1: Сколько человек, Ольга, придут? К вам.
2: Если еще два затешутся, не заметите.
1: Да. Так, жилья своего не стесняюсь, пишет нам Маруся из Красногорска. И более того, я даже своим жильем горжусь. Все в черно-белом стиле, а вот гостей я не люблю. И коты мои, кстати, тоже не любят чужих в доме. Это наше личное пространство. А посидеть где-нибудь с друзьями можно и в кафешке. Вот так.
2: А почему коты, интересно, не любят?
1: Потому что хозяйка не любит. Вот хозяйка не любит, потому что котам не нравится. Ну, в общем, здесь замкнутый круг. Зачем мы будем разбираться в причинах всего этого? Главное, какие следствия. Друзья, сделаем небольшую паузу. Гостеприимный Дмитрий Малыгин тянет руку.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет. С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. К великому сожалению, лето подходит к концу. Совсем скоро в свои права вступит осень. И в связи с этим хочется напомнить, что у лосей начался романтический сезон. С конца августа до середины октября у сахатах брачный период. Самцы в поисках любви готовы пробежать десятки километров и запросто выскочить на дорогу даже вдали от леса. Пик лосиной активности приходится на вечер и ночь, так что в это время лучше не устраивать гонок по загородным трассам, а по возможности использовать дальний свет и пристально вглядываться вдаль. Если увидели лося у обочины, не надо пугать его гудком или миганием фар. Зверь и так на эмоциях, лишние стимулы ему ни к чему. Лучше плавно сбавить ход или остановиться, включить аварийку и спокойно подождать, пока кавалер уйдет по своим делам. Кстати, страховые компании отмечают, что происшествий с дикими животными в стране стало на 20% больше. Чаще всего участниками становятся как раз лоси и косули. Так что знак «дикие животные» — это не просто картинка, а реальный повод быть повнимательнее. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно! Сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: Итак, стесняетесь ли вы своего жилья, своей квартиры, своего дома? Приглашаете ли гостей? Или вы не любите гостей? Или у вас есть повод стесняться своего жилища? Например, там всегда не прибрано. Или там что-то сильно не отремонтировано.
16: Или на кровати лежит собака, а вы где-нибудь рядом на коврике. И у вас нет возможности выгнать собаку с кровати.
15: Доброе утро. Интересная тема, пишет нам Ирина. Я вот недавно купила себе квартирку. Ну, небольшую. По деньгам. Делаю ремонт. Стесняюсь? Нет. Я радуюсь. А кого смущает, купите свою и там стесняйтесь.
16: О, как.
15: Гостеприимно звучит, да? Прям сразу хочется в гости к Ирине поехать после таких слов.
16: Надежда Устинова нам пишет. Доброе утро, Марина и Артем. Это смешно звучит. Стесняетесь ли вы своей квартиры? Это же твоя квартира. Наведи порядок и не стесняйся. У нас скромная квартира, но мы ее не стесняемся. Мы ее любим. А так как я работаю на дому, людей совершенно посторонних мне и так хватает. Друзей своих всегда вот привечаем. И частенько они приходят без предварительного звонка.
15: Так, доброе утро. Я очень люблю гостей, всегда приглашаю в гости, но пока сейчас нет собственного жилья, и я жду своей квартиры, которую все-таки обещают к Новому году. Вот тогда уже и приглашу я всех на новоселье. А пока друзья могут приехать ко мне в съемную квартиру, где встречу как положено. И мне кажется, неважно, какая квартира, главное все-таки общение. Это написала нам Ольга.
16: Пишет нам Анжела. В первую очередь хочу поздравить всех офицеров с Днем офицера. Анжела, мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Когда мы были помоложе, я служила в Иркутской области, мы собирались семьями, друзья, коллеги, друзья друзей. Дети тогда у всех были маленькие, в квартире площадью 51 квадратный метр собирались по 20-30 человек, из которых детей было около 12-13 детишек. Жили, отмечали все праздники дружно и весело. В 16 году вернулась на историческую родину в Химки. Квартира 37 квадратных метров. Ничего не стесняюсь, но Места реально не хватает, так как появились у детей и дети. И теперь собираемся только на даче. Количество гостей доходит до 40 человек, так как там еще и соседи по даче со своими семьями. Любим играть в настольные игры, волейбол, футбол. И гостей любим. Но после гостей уборку не очень любим.
15: Да что за сочинение?

0: того, чтобы вот вещи как-то не попадались на глаза, да, нужно какие-то очень много всяких шкафчиков,
1: или просто
0: полочек,
1: штора.
0: Или прорубить погреб. Очень удобно, да. Очень удобно к соседям туда вниз лестницу сделать и все складывать у них, особенно консервы. Ладно, в следующем часе еще почитаем ваши сообщения. Пишите +7 909 955 1030. Стесняетесь ли вы своей квартиры?

0: была просто шутка.
1: 2D-шоу на радио «Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Автокредиты на поддержанные автомобили стали доступнее. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На обновление общественного транспорта выделят 30 миллиардов рублей. На недавнем совещании премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что деньги направят на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в разных регионах. Например, Волгоградская область получит около 500 миллионов, Курская – 950, а Нижегородская – почти 3,5 миллиарда. Кроме закупки техники, деньги потратят на зарядную инфраструктуру для электробусов, благоустройство остановок и не только. Автокредиты на поддержанные автомобили стали доступнее. По данным консалтингового агентства Frank RG, в августе машины с пробегом в среднем продавали под 18,8%. Это на 1% пункт меньше, чем в июле. По БУшкам ставки автокредитов снижаются уже 14 месяцев подряд. По новым снижение притормозило. В последние месяцы ставки стабильно держатся в районе 10%. Разница объясняется влиянием программ господдержки и субсидий от производителей. Строить мост на Сахалин пока не будут. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас в дорожном бюджете на этот проект денег нет. Он слишком масштабен, чтобы реализовать его за счет обычного дорожного фонда. Ради этого пришлось бы урезать финансирование ремонта и строительства дорог по всей стране. Для строительства моста на Сахалин нужен другой подход с долгосрочным целевым финансированием. При этом полностью проект не отвергли. Напомним, о необходимости построить мост на Сахалин ранее говорил и Владимир Путин. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В столице Карелии проверили готовность города к отопительному сезону. В администрации Петрозаводска прошло заседание штаба. Чиновники отрапортовали, что все школы и детские сады, за которые отвечает город, к отопительному сезону готовы. При этом специалисты провели промывку и опрессовку систем теплопотребления в образовательных учреждениях. Готовность жилых домов к подаче тепла составляет в столице региона 81%. Напомню, решение о подаче тепла в районы и города Карелии принимает Минстрой. Для подключения отопления по закону необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд не превышала 8 градусов выше нуля. На подготовку школ и детских садов Костомукши потратили 17 миллионов рублей. Это только средства местного бюджета. Кроме того, 8,5 миллионов на подготовку к новому учебному году выделил федеральный и республиканский бюджеты. 10 миллионов были внебюджетные средства учреждений и средства фонда «Доброта Севера». За лето удалось провести в школах ремонты. Так, в гимназии выполнили капремонт кровли в третьем блоке и подготовили к открытию новый инженерный класс с современным оборудованием. В первой школе провели частичный ремонт кровли, установили новую раковину в столовой, починили освещение. В третьей школе удалось выполнить косметический ремонт кабинетов и отремонтировать туалеты. В Пушкинской школе также провели косметический ремонт помещений. Невероятные природные объекты из веток появятся в Костомукше. В нашем городе стартовал мастер-класс от руководителя Новосибирской школы лендарта, чемпиона России и Европы Романа Штенгауэра. 36 участников из разных городов нашей страны и Беларуси приехали получить новые знания и навыки, познакомиться с Костомукшей. Заповедник Костомукша в этом году стал площадкой для создания интересных арт-объектов. Для создания композиции используются ветки, оставшиеся после расчистки зарослей деревьев. Это вторичное сырье, которое отправилось в канаву перегнивать, но было спасено и станет объектом искусства. К происшествиям пожар в гараже потушили. Сообщение о возгорании поступило спасателям 19 августа вечером. В поселке Боровой в гаражном боксе на улице Советской загорелся автомобиль УАЗ. На место выехали пожарные местной части, они потушили огонь в течение 10 минут. Автомобиль спасти, правда, не удалось, машина сгорела полностью. Пострадавших в результате пожара нет, причины возгорания выясняются. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня в Костомукше синоптики обещают пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Каждый десятый россиянин признался, что стесняется своего жилья, из-за этого редко приглашает людей в гости. Мы хотим спросить у вас, стесняетесь ли вы своего жилья? Если вам необходим ремонт, что у вас на первом месте? Что стесняетесь больше, прихожей, кухни или туалета?
1: У кого из наших коллег, сотрудников радио «Шансон», ты был в гостях?
0: У Ксении стриж.
1: Так, классно. А у тебя кто был в гостях из сотрудников радио «Шансон»?
0: Ну, они уже не работают.
1: Все, кто побывал у тебя дома, увольнялись с работы.
0: Я слишком долго здесь работаю, и, конечно, были люди, которые приезжали, но они сейчас не работают. И были коллеги.
1: У кого из артистов, кроме Максима Апреля, ты был в гостях?
0: Да много у кого, Марин. Ну ты чё?
1: Я прям понимаю, что хотелось бы для соцсетей вот такую рубрику «Артём Дёмин идёт в гости».
0: Да. А его посылают. Не сейчас.
1: Ну это реально было бы интересно. Потому что, например, я очень люблю всякие программы про то, как делают ремонт, когда там рассказывают.
0: Я тоже люблю программы, где из трущоб делают дворцы.
1: У меня, кстати, есть знакомые, которым делали в этой программе ремонт.
0: Они могут ко мне приехать сделать?
1: Их возненавидели соседи. Потому что там же все это в короткие сроки.
0: И то есть там долбили 24 часа
1: типа того,
0: в сутки.
1: Да.
0: Да, это круто.
1: Так, нам пишет Владислав. Если честно, у меня в моем загородном доме меня все устраивает. Место предостаточно и все хорошо. И что, вы всех
0: сейчас
1: приглашаете?
0: Вы хвастаетесь просто, Владислав. Вот зачем вот такие сообщения присылать? Нам гораздо приятнее читать сообщения, что у вас там все плохо, там вы не приглашаете. Не, шучу. Доброе утро. Я не стесняюсь своего жилья. У меня однокомнатная, 33 квадрата, Санкт-Петербург, ремонт обычный. Всегда приглашаю к себе друзей. Места немного, но для разговора вполне хватает. А вот когда я была подростком, я стеснялась приглашать друзей к нам в дом, потому что жили мы очень скромно, и ремонт был простенький, было как-то стыдно. А вот по поводу того, что кто-то из гостей могут рассказать, как ты живешь, есть хорошая пословица. Когда заходишь в дом людей, будь там слепым, а когда выходишь, будь немым и не ищи недостатки в доме.
1: Вот
0: в
1: общем, это да.
0: Мудрости дальше пошли. Спасибо, Мария, массажист, Санкт-Петербург, спасибо.
1: Мне кажется, история про то, зовете ли вы в гости кого-то из своих друзей, это про воспитание. Потому что если с детства принято, что у вас полна коробочка народу, и дом как проходной двор, и все приходят, и это нормально, тогда и вы это в своей жизни своим детям прививаете. А если так, что никого не пускать, ничего не показывать, ну то есть это тогда и дети это все перенимают. Я помню, мы жили в крошечной однокомнатной квартире в Орехово-Борисово, толпы гостей у нас всегда были.
0: Ну а что было дальше, мы расскажем уже совсем. Всем скоро, не переключайтесь.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Дымова и Демин на «Радио Шансон».
7: Не могу тебя винить.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о ваших квартирах. Приглашаете ли вы людей в гости, или вы стесняетесь своей квартиры? Если так происходит, напишите, по какой причине. Доброе утро. Я всегда рада гостям, пишет Лена. И неважно, большой дом, как сейчас у нас, или маленькая однушка, как когда-то было в 90-х. Гостей всегда было много. Главное, чтобы была убрана и хорошая атмосфера. Приглашаю всех всегда. Елена Ярославовна.
2: Здравствуйте, убираться не люблю, при этом у меня 3 собаки, я вообще не стесняюсь, когда не убрано. Кому не нравится, пусть и не ходят, пишет Елена из Москвы. Гостеприимно звучит, да?
1: Да, это все. Убираться не люблю, приходите сами, убирайте. Вот веники стоят. Да. Так, доброе утро, тема хорошая, никаких стеснений, пишет Дмитрий. Как говорится, сапожник без сапог, в Москве квартира, большая трешка с косметическим ремонтом, натяжными потолками, ванная плитка, не убого, чисто, красиво, был балкон и большие, все есть. Есть, но есть домик в деревне, маленький, одна комната, большая, санузел, банька, прихожая, всего 70 квадратных метров, но друзей всех принимаем мы почему-то за городом. Все хотят к нам приехать, мы всегда всех ждем, всем рады, но кто у нас только не был. И дети, и внуки, и спим в одной комнате, и брат приезжал с 3 детьми, стесняться своего жилья не стоит, ведь весь комфорт и неудобства создаются вами самими. Не, ну да, тут я соглашусь. Есть люди просто, которые рады гостям, а есть...
2: Но при этом, вот смотри, у меня есть некоторые подруги, у которых есть мужья. И иногда мужья такие: ой, опять твои подруги припрутся. Ну, то есть такое же бывает, как будто бы мужчины не все любят гостей.
1: Не всех подруг они любят.
2: Ну, или не всех подруг, потому что я имею в виду девчонки, которые до замужества, у них иногда очень много гостей, тусовочки всякие, а потом появляется муж, он такой: все. Пусть не, забывают сюда
1: конечно,
2: дорогу.
1: Все заканчивается.
2: Что мы их кормить будем?
1: Окончательно все заканчивается, когда дети появляются. Тогда уже там, да, и не пошумишь, и не погремишь. И...
2: Да ладно, а когда дети чуть подрастают, и
1: когда
2: ты понимаешь, что ты устал
1: другой,
2: их развлекать, да. И ты сразу находишь друзей с детьми, чтобы у тебя опять полная коробочка.
1: Так, Надежда пишет: здравствуйте, а я вот не очень люблю в принципе гостей. Квартиры свои не стесняюсь. Вот в детстве, помню, мы жили в коттедже, и у родителей гости толпами ходили. Видимо, присытилась гостями Надежда, и теперь она не очень как-то приглашает всех к себе.
2: Знаешь, ты же проезжал когда-то город Епифань.
1: А, Епифань, я думал...
2: Проезжал Епифань?
1: И там, знаешь,
2: забавно, в прошлое воскресенье, когда я ехала в Москву, вытащили, ну, столы, я не знаю, человек, наверное, на 30.
1: И они на такие, 30?
2: И это прям вдоль дороги, а это как бы все равно, ну, как бы трасса получается.
1: Так, и они там, у них
2: и
1: свадьба.
2: И они сидят, у них шары, у них какие-то салаты. Огромное количество людей.
1: Мимо проносятся КамАЗы.
2: Нет, там вот есть дорога, которая, где церковь и магазин, где все много, есть вот такая типа объездная.
1: Да, где много лежачих полицейских.
2: Да, вот вдоль этой дороги у них просто... И мне прям аж хотелось выйти и сказать: можно я с вами тут посижу? Но это было так атмосферно.
1: Как в фильме «Горько».
2: А, кстати, да.
1: Ладно, друзья, мы сделаем небольшую паузу, после чего непременно вернемся.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, продолжаем обсуждать ваши квартиры и ваше гостеприимство. Стесняетесь ли вы своей квартиры? Вот так звучит сегодняшний вопрос. Доброе утро, пишет нам Надежда. Смешно звучит, это же твоя квартира.
2: Это же...
1: Да, и что, удалять надо тогда? Да.
2: Считали.
1: Квартиру не стесняюсь, пишет нам Андрей. Стесняюсь соседей снизу. Выходишь на балкон вздохнуть свежего лесного воздуха, а с нижнего этажа не то, чтобы пахнет, а прям вонище. Это пишет нам из... А, Андрей, Трехгорка. А почему вонище-то? И что делают соседи снизу? Они, может быть, просто что-то специфическое готовят?
2: Или собирают все и ничего не выкидывают?
1: Сельди.
2: Я помню, у меня подруга купила новую квартиру, сделала там такой роскошный ремонт. Это было где-то в районе Рязанского проспекта, улицы Юных Ленинцев. Много так не приходишь домой, пока ты поднимаешься по лестнице, это второй этаж. Как же там пахло. Оказалось, что там жила бабуля, у которой было вот это расстройство психическое, когда ты все тащишь с улицы домой, ничего
1: да,
2: не выкидываешь.
1: Да, это страшное дело.
2: И там, конечно, соседи ничего не могли с этим сделать, и вот этого можно стесняться, конечно.
1: Да, это прям жалко для таких людей, конечно. Но и
2: я не стесняюсь своей хижины, пишет нам Дмитрий. С правого берега матушки Волги. А в гости у нас постоянно, когда стол накрыт, когда просишь помочь, что никого нету. Много чего меня не устраивает, но я потихоньку все исправляю. На прошлой неделе заменила окошки в двух маленьких, сделала одно большое. Всех жду в гости на правый берег. Я так понимаю, там еще надо за все кабачки разобрать, которые не отправлены с этим так, участником чата.
1: Вот непонятно, кто это пишет. Не вижу подписи. Так, хорошая тема. Сколько себя помню, у меня всегда было много гостей. Когда была маленькая, к родителям приходили соседи с детьми. Мы лепили вареники и вместе ели. А когда я выросла, ко мне часто приходили подруги. Любили собираться именно у меня. Родители были не против, хотя квартира была всего лишь двухкомнатная. Сейчас я замужем. Большой дом, любим гостей, жарим мясо, и даже зимой можно дома есть, а можно и на огне. Теперь уже и к детям приходят гости. И, наверное, все это передается по наследству. Всем хороших выходных. Кто это?
2: Я откуда знаю,
1: я
2: кто
1: откуда
2: это?
1: Тоже не знаю.
2: Татьяна нам пишет из Перми. Татьяна Романова. Обожаю гостей. Каждую субботу накрываю стол, открываю таверну свою. Причем пишу вам в мобильные выходные. Единственная рада жизни – это вы, мое любимое радио. Посуду люблю мыть и блюда на ходу выдумываю. Потом с гостями мы придумываем название. А так, конечно, надо бы ремонт сделать. Но никто не предлагает помощи, а сама я не справлюсь. Считаю уютной свою частичку жизни, свою квартиру. Кстати, которую я получила в службе МВД, она не служебная, а моя собственная. Если возможно поздравить всех причастных с Днем офицера, то поздравьте, пожалуйста.
1: Давай,
2: от всей души
1: конечно.
2: Поздравляем всех офицеров.
1: Конечно.
2: Мы вами гордимся, восхищаемся. Вы делаете важное дело. А по поводу того, что никто не помогает Татьяне сделать ремонт, ну, это странно. То есть все нравится приходить в гости, есть, слушать классную музыку, но при этом, ну, по идее...
1: Опять же, надо понять, какая помощь требуется, да. Если
2: ну, даже вот поклеить обои. Если собралось там 7 человек, то один мажет, другой клеит, другой выпивает эти пузырики, воздуху выпускает.
1: На комнату час и два максимум, и все.
2: Потому что в одиночку клеить обои реально сложно.
1: Ну, сложно, да.
2: Да даже двигать мебель, ну все равно это тяжело женщине
1: да,
2: одной.
1: Да. Так, доброе утро, радио Шансон, на связи город Волжский. Гостей мы любим, мы живем в частном доме. Посуду моет у нас посудомойка, мы ее для этого и купили, потому что сама я посуду мыть не люблю, а вот в посудомоечную машину загрузил, все и готово. Гостей каждые выходные приезжает большое количество, мы любим готовить, любим мыть посуду. Сейчас такое ощущение, что была реклама посудомоечной машины. Спасибо вам, Марина Сергеевна. Спасибо.
2: Виктория напишет, у нас хорошая, просторная родительская квартира с большой кухней, где хватает всем места. Ремонт делали для себя своими же руками. Гостей очень люблю, всегда всем рада. И гости пойти поехать тоже люблю. Считаю, что это совершенно нормально, если тебя любят и ждут. Своих квадратных метров не имею. Это пока временная мера. Я мечтаю о просторном собственном доме, где дизайн буду делать я сама, пишет Виктория.
1: Ну что ж, пусть появится в ближайшее время огромный дом, где вы...
2: Хватит
1: все
2: места
1: сделаете.
2: Всем друзьям.
1: Да, все будет так, как вам хочется. Продолжим тему. Плюс 7-909-955-1030. Пишите, стесняетесь ли вы своей квартиры? Часто ли приглашаете к себе гостей? читаем ваши сообщения.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем ваши откровенные истории читать. И вот прям вообще так в точку подметил Дмитрий из Красногорска. Многие говорят, люблю гостей, люблю, когда дом полон. Я тоже люблю и, честно скажу, приятно, когда люди хотят собраться именно у тебя, потому что у тебя и вкусно, и жена вкусно готовит, и стол ломится, и место у нас красивое, барбекю. Но знаете, есть одна песня... Когда ты на машине при деньгах, друзья тебя качают на руках. И там все правильно сказано. Это одна сторона медали. Поэтому для себя я понял. Гости — это замечательно, но не в тот момент, когда... но лишь в тот момент, когда у тебя есть чем угостить. А вот когда еще и есть с кем поговорить по душам. Супруга готовит шикарно. Настоящие друзья придут на самом деле и к пустому столу, если им нужен ты, а не твои котлеты. А те, кто только на огонек и на мясо, это, извините, не друзья и не гости, а туристы. Вот такая правда жизни.
2: Не друзья.
1: Обнимаю вас.
2: Ну а что? Мне нравится, например, когда кому-то в гости приходишь, а это у тебя что? Ну спросить там про книги, про какие-то вот картины.
1: А это у вас что, котлеты? А что ж вы их сразу на стол не ставите?
2: Нет, а иногда, вот знаешь, приходят гости.
1: А некоторые гости прям в холодильник убегут.
2: Вот мне, например, нравится, когда люди самостоятельно приходят к себе домой и чувствуют, как у себя дома. То есть хозяйничают, что-то там помогают. А, например, моя мама, ее прям бесит, когда кто-то из наших гостей такой, типа, ну самостоятельный, пошел вилку, взял тарелку, что-то там себе положил.
1: Намокла.
2: Ну, то есть, а у меня мама прям это, она прям очень сильно бесится. Я, например, думаю, ну, хорошо, хоть тебя не напрягают. Пусть делают, что хотят. Могут сами приготовить, но как бы мы посмотрим.
1: Вот излишняя активность и самостоятельная гостья. Мне кажется, всех напрягает нормально.
2: Не знаю, мне кажется, вообще, вот так сидишь,
1: смотришь.
2: Марина,
1: тебе так только
2: кажется. Ну, слушайте, а как вы моете полы? Я хочу посмотреть.
1: А вот вам швабра, вот вам тряпка, а вот наш котик. А
2: Ольга нам пишет, классная у вас тема сегодня. Мы за 17 лет совместной жизни с мужем и детьми мотались по съемным квартирам, сменили 3 жилья, пока своя трешка не появилась в 2019, а не 29-м. Ну ладно. Всегда любила создавать уют дома, даже в съемном жилье. Друзей за эти годы всегда был полный дом. И с каждым годом их все больше и больше. Все, кто нас знают, вечно удивлялись, как все можно успеть с 4 детьми. И уборка, и готовка, и чтобы все по полочкам расставлено было. Ольга, и как вы все успеваете? Вам дети помогают?
1: Не знаю, что
2: или
1: ты на меня смотришь. Я не Ольга. Не надо,
2: помощница.
1: Не надо на меня так смотреть. Гостеприимный Вячеслав нам прислал сообщение. Мне кажется, что посторонние люди, чужие в доме, это испытание. Они ведь могут и вещи твои трогать. Они могут и в туалет даже по-человечески не уметь ходить. Какие они в быту, непонятно. Есть ли у них самоограничения? Знают ли они правила поведения в чужом доме? С одной стороны, вроде бы компания веселая, дружная. Время проводить классно. А с другой, все вот это выше перечисленное. Да, Вячеслав, это... Вторая сторона медали, как уже было сказано ранее.
2: Ну вот не знаю, я к этому по-другому немножко отношусь.
1: Да.
2: Но при этом, когда я сама кому-то в гости прихожу, я все время стараюсь, типа, я вот дома посуду мыть ненавижу, а в гостях я такая, давайте я помою посуду.
1: То есть любишь произвести впечатление.
2: Но при этом я знаю людей, которые считают, что только
1: перемывают.
2: Они могут помыть посуду, и ты делаешь это неправильно.
1: Да,
2: меня
1: да,
2: это немножко
1: да.
2: оскорбляет.
1: Да, такого и бывает. То есть ты помыл посуду, они такие, угу. О, да, давайте еще раз помоем.
2: Своими жирными руками мыл нашу скрипящую посуду.
1: Да.
2: А ты Нелю читал?
1: Ну да, у нас 30 секунд, давай быстренько прочитаем.
2: Нет, давай не будем. 30 секунд, можем просто ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
1: Ну спой тогда что-нибудь, Марина.
2: А что я спою? Я вообще не поющая.
1: Ладно, хорошо. Анекдот расскажи.
2: Анекдот? Это позже, это после эфира все анекдоты.
1: После эфира, ладно. Ну что мы хотим сказать? Давайте как-то резюмировать. На самом деле молодцы. И в основном 90% наших радиослушателей это люди...
2: Не стесняются свои.
1: Да, и люди гостеприимные и рады, когда к ним приходят гости. Вот. Будьте добрее, приглашайте друзей в гости. И пусть ваш дом будет полный.
2: Если их слишком много, берите небольшую плату за вход.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
0: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
14: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
15: «Эх, разгуляй».
14: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница, 21 августа на календаре. Смотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, важно правильно расставить приоритеты, ведь поступки могут вызывать непонимание окружающих. И это причина конфликтов. Для вдохновения слушаем песню Анастаса Михайлова.
2: Тельцы, день будет удачным и принесет немало приятных моментов и хороших известий. Не исключены и перемены к лучшему. Ваша песня в этот день — «Тюбик» Виктора Третьякова.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов, а романтические свидания подарят вам сегодня массу положительных эмоций. Ваша песня — «Кисуль» Игоря Саруханова.
2: Раки, судьба будет сегодня испытывать вас на прочность. Нужно сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддаваться панике. Для вдохновения послушайте песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления, а крупные покупки все окажутся удачными, особенно если вы приобретаете что-нибудь из бытовой техники. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Девы, многое будет зависеть сегодня от того, удастся ли вам найти общий язык с важными для вас людьми. Спокойно относитесь к критике, возможно, в ней есть доля правды. Ваша песня «Леди Ди» Елены Ваенги.
1: Весы, сбавьте обороты. Сегодня активность и инициатива только навредят вам. Займите позицию наблюдателя. Совет в песне «Виноват, прости» Руслана Алихно.
2: Скорпионы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями или важной информацией, которая вскоре вам пригодится. Ваша песня сегодня — «Скажи, Калина», «Рады рай».
1: Стрельцы, прислушайтесь к подсказкам интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Все это вместе поможет вам найти выход из затруднительной ситуации. Настроение дня в песне Мардженжа Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь его не менять. Интуиция сегодня не самый хороший советчик. Лучше послушать логику и здравый смысл и песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолеи, необдуманные поступки сегодня сыграют против вас, тогда как рассудительность и благоразумие, спокойствие и выдержка помогут вам избежать проблем. А ваша песня «По капельке» Валерий Курасан.
2: Рыбы, игнорируйте помощников и советчиков. Все у вас тогда получится. Гороскоп призывает верить в свои силы и не обращать внимания на негативные прогнозы и комментарии. Ваша песня — «Владимирский централ» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы. А в следующем часе у нас «Чечеточка».

0: В Москве 10 утра, на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Трамваи и троллейбусы в российских городах необходимо сохранять и развивать. Это быстрый, комфортный и экологичный транспорт, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он указал, что за последние 15 лет число троллейбусов в России снизилось на треть, трамвайных вагонов еще больше. У этого вида транспорта большая перспектива и необходимо сделать все для его сохранения, подчеркнул спикер Госдумы. В этом году трамваи модернизируют в Саратове, Волгограде, Курске, Перми, Ярославле и других городах. Доля квартирной миграции в Москве выросла на 5-8% на фоне роста цен на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает ТАСС. Горожане практикуют переезд из дорогой квартиры в более дешевую, чтобы жить на разницу от продажи. Как правило, речь идет о людях пенсионного возраста, которые продают крупную квартиру, покупают вариант попроще, а оставшийся капитал кладут на депозиты, живут на пенсию и проценты по счету. В России оценили зарплаты людей, владеющих навыками работы с ИИ. Технический менеджер, умеющий работать с нейросетями, может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц, рассказала РИА Новости. Зарплату до 600 тысяч рублей в месяц могут получать экономисты-аналитики с навыками программирования, коммерческие директора со знанием нейросетей и навыками работы с ИИ, а также маркетологи, грамотно владеющие этими инструментами. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 85 рублей 36 копеек, евро 96.73, юань стоит 12.41. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, давление 742 миллиметра. Служба информации «Радио Шансон».
1: Леночка!
2: Да, Игорь Иванович?
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».
3: Остерегайтесь подделок.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».

0: Чечеточка на радио Шансон.
1: Так, сразу чечеточка? У тебя что, первая строчка есть?
2: Нет, пока еще. Я думал,
1: я сначала задумывала, что ты нам расскажешь, если вот у тебя проблемы в машине, плохо ловит радио Шансон, где же его послушать?
2: А, если у тебя в машине плохо ловит радио Шансон, есть два варианта.
1: Купить билеты на бархатный Шансон?
2: Тогда три варианта. Нет, два варианта. Вариант первый, дорогой, это нужно купить себе новую машину, где радио Шансон будет ловить хорошо.
1: Так, отметаем этот вариант.
2: Да, вариант попроще. Скачайте мобильное приложение Яндекс.Радио. И тогда вы можете слушать радио Шансон где хотите. Хотите в автомобиле. А если нет автомобиля, слушайте дома, слушайте на работе, слушайте на прогулке, слушайте везде, где вам захочется.
1: Оставайтесь с нами в любое время. Яндекс.Радио, музыки много, а Шансон один — это информация для лиц старше 18 лет. Что нас ждет в этом часе? Во-первых, это пятница. Это финальный час нашего эфира на этой неделе. Поэтому у нас на кону роскошный подарок, а точнее подарки.
2: Два билета
1: на невероятный концерт Михаила Захаровича Шафутинского. Легендарный человек с невероятным творчеством. И, конечно, побывать на его концерте хотя бы один раз в жизни.
2: В легендарную дату 3 или 4
1: сентября.
2: Должен
1: каждый человек в Государственный Кремлевский дворец. Информация это для лиц старше 16 лет. Мы разыгрывать будем два билета в нашей частушечке Чечеточка.
2: Да,
1: но есть небольшая проблема.
2: Да, мы сейчас придумаем первую строчку, вам ее расскажем. Никаких проблем у нас больше нет, дорогие
1: друзья. Нет, это есть, это проблема.
2: Ну, это была
1: проблема.
2: То,
1: что я тебе предложила строчки, ты сказал, это не строчки.

0: только ты теперь держись.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио Шансон».

0: Волчья тёточка на радио Шансон.
1: Прежде чем что-то сочинить, нужно знать, о чем будете сочинять. Так вот, новость, которую мы хотим вам рассказать про мужчину и его 7 лет. Пожалуйста, Марин.
2: Мужчина 7 лет бродил вокруг разных скамеек, лавочек и оставлял там баллы, писал комментарии. Ставил оценки городским скамейкам. Именно благодаря одной из таких скамеек он познакомился со своей будущей женой. И после свадьбы пара вернулась к той самой лавочке, которой мужчина когда-то поставил 9 баллов из 10 и, наконец, решился на идеальный балл. Вернулся к этой скамейке, 10 из 10, выложили они фотографию своей невесты. Ну, прикинь,
1: ну, на самом деле он
2: 7
1: просто...
2: лет мужик...
1: Ну, блогер, Марин, блогер, если люди хотят.
2: А что, ну, какой ему критерий оценки лавки? Ну, типа, удобная.
1: Красивая.
2: Рядом красивый вид, симпатичный, да. С каким-нибудь...
1: Да.
2: Рядом есть магазин,
1: на
2: где
1: ней можно
2: что-то купить.
1: Сидеть,
2: а нет,
1: лежать.
2: Нет очередей у этой лавки.
1: Прыгать, ну и так далее. Мы не знаем, по каким критериям, если честно, он оценивал эти лавки. И главное, что новость нам показалась весьма необычной и интересной, забавной. Поэтому первая строчка нашей чечеточки – дед поставил лавке лайк.
2: Не бабки, а лавки.
1: Лавки. Да,
2: имейте
1: дед
2: в виду.
1: Оценивал лавки, скамейки. Типа, дед поставил лавке лайк. Сочиняйте. Плюс 7-909-955-1030. И не забывайте, что на кону два билета на концерт Михаила Шуфутинского.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С Артемом Деминым и Мариной Дымовой.

0: Amazon Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: «Волчья тёточка» на радио «Шансон».
1: Итак, «Чечёточка» на радио «Шансон». Подведение итогов. Всего один выпуск, всего одна порция славных частушек прозвучит сейчас, посвященных деду и его лавочке.
2: Ну, мы готовы?
1: Ты же хотела рассказать, что на кону.
2: На кону два билета на невероятный концерт, на котором хотя бы раз в жизни должен побывать каждый. Каждый знает, что 3 сентября в России отмечается, ну, неофициально, Шафутинов день. И в этот день принято ходить на концерт в Государственный Кремлевский дворец.
1: Два билета на концерт мы разыгрываем. Егорыч Семенов нам помогают. Ваши частушки исполняются здесь и сейчас. Поехали, Марин. Оп, хорошо.
2: А от Ольги?
1: Давай.
2: Дед поставил лайк, баб...
1: О,
2: другом подумала. Сейчас, давайте еще раз. Дед поставил лавки лайк и дизлайк дивану. Все скамейки обошел и ушел в нирвану.
1: А дед поставил лавки лайк, супер там скамейка. Лучше бабку так любил, чем он лавки заценил. Это от Ольги, от Ольги.
2: Кстати, хорошо про лавки
1: давай,
2: и бабки.
1: Давай дальше, следующий давай.
2: От другой Ольги.
1: Давай, давай.
2: Дед поставил лайки, лавки, лайки. Да что, я не могу.
1: Что такое?
2: Дед поставил лавки лайк, лавка-то покрашена. По полоскам на спине стал завидным крашем он.
1: Ух ты как,
2: от
1: здорово.
2: Елены из Москвы.
1: Завернула Елена, да. Следующая будет от Ольги. А дед поставил лавки лайк за ее изгибы. А с бабкой вместе там сидел под напевы птичьи.
2: Очень хорошо. Так, что, итоги или еще можем что-то не итоговое спеть?
1: Ну, давай, ну, давай.
2: Дед поставил бабке лайк. Да что ж я бабке все время лайк ставлю, я не понимаю.
1: Давай, я от газореза. А, дед всего...
2: Давай я, ладно. Так, раз, два, три.
1: Поехали.
2: Дед поставил лавки лайк, бабка взревновала. И за этот подлый хайп скалкой наваляла. Это от Евгения Соколова.
1: Ну что, давай уже это... Подводим итоги. Вот, победитель. А дед поставил лавки лайк, жесткая, удобная. Изолятор это было место бесподобное.
2: Хорошо. Вот еще привет надо всем передать. Дмитрий сегодня получает два билета на роскошный концерт Михаила Шафутинского. Возрастное ограничение 18+.
1: Здорово!
2: Так, что нам еще надо сказать? У нас же есть время? Или мы потом все скажем?
1: Потом все скажем.

0: Да, да.
1: Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Какие новости?
6: Такие новости на посошок.
7: Сыночки-корзиночки. Знали же, слышали такое выражение «сыночка-корзиночка», когда такая детиночка, а рядом с мамочкой уже идет, а вроде как и не совсем
8: и
7: самостоятельная.
8: Говорит, все женщины-тарелочницы, мам,
7: да, еще тысячу. Так вот, сыночки-корзиночки появляются, друзья, из-за поздних родов.
8: Это кто сказал?
7: Это сказали в РПЦ, Марин. Это там сказали, вот. И женщины, которые рожают первого ребенка уже около 40 лет, ближе к 40, могут слишком сильно его опекать. Чересчур.
8: Ну, это такое, гиперопека. Это неправильно. Мне кажется, такое может быть. Это даже, допустим, женщина родила ребенка рано, допустим, развелись с мужем, у нее на мужчину обиды, она тоже будет как-то... Ну, это тут не связано
7: когда
8: с возрастом.
7: Когда на мужчину обида, разве... Ты на ребенка, на сыночку не выплескиваешь?
8: Мне кажется, сыночка становится корзиночкой, когда папа не принимает участие в жизни мальчика. Я думаю, дело в этом.
7: Может быть.
8: В общем, есть вопросики к этому высказыванию. А вообще, как бы, ну, нормально, когда мама любит своего ребенка. И для мамы, неважно, сыночка или доченька, это самый лучший человек на планете. И понятно, что они будут всегда на стороне ребенка.
7: Ты сейчас заступаешься за корзиночек, за этих детиночек, которые...
8: А не знаю, мне кажется, на самом деле, потому как мужчина относится к своим родителям, к маме или к папе, это показатель того, как он будет относиться к женщине. Поэтому это важный момент. Если вы видите, что мужчина как-то странно относится или отзывается про своих родителей, вопросы не к родителям, а к этому человеку. Ну, вот это мое личное мнение. Никого не это, не агитирую думать так же. Так, а что тут за новость про то, как про свадьбу, Артем, новость? В Хакасии жениха и свидетеля задержали прямо на свадьбе. Пара-пара-пам, из-за долгов по алиментам. Приставы доставили мужчин в отдел прямо со свадебной фотосессии. Жених задолжал 550 рублей на содержание...
7: 550 тысяч, Марина,
8: да. 550 тысяч, извините, я даже такие цифры не... Да. Как можно. А свидетель, значит...
7: Пошел дальше, 580
8: тысяч. Но это на самом деле фу, позор. А зачем, как девчонки, которые вот невеста будущая, зачем она согласилась выходить замуж за этого мужчины, если
7: знала,
8: он так относится к детям?
7: По всей видимости, не знала, что есть долги, и по всей видимости, не знала, как
8: а
7: она...
8: Вот неужели через РФЦ нельзя это проверить?
7: В уши выливал, что он вообще супер отец и отдает
8: до копеечки. На свадьбе
7: все.
8: Надарили подарков, насобирали, значит, на кусок тортика, на там,
7: мальчик
8: или девочка, а он это все на благо, на алименты переведет.
7: Ну, посмотрим.
8: Жена про это должна знать, я считаю.
7: В общем, да, жениху грозит уголовное дело, а свидетель пока отделался предупреждением, непонятно почему.
8: Мужчины,
7: к свидетелю...
8: ну платите алименты, ну это же прям позор. Лучше быть сыночкой-корзиночкой, чем не платить алименты.
7: Да?
8: Я думаю, что да.
7: Ну да.
8: Будьте мужчинами до конца.
7: Да.
8: Так, водители стали лучше следить за своими машинами и за ситуацией с топливом. Вырос спрос на диагностику двигателя, форсунок, систему впрыска и зажигания. А еще люди стали чаще покупать свечи. А я, кстати, слышала, что люди начали опять закупать гречку, туалетную бумагу и свечи для романтических ужинов.
7: Сгорая, плачут свечи. Сгорая, плачут свечи.
8: Это про так. машину песня?
7: Да,
8: песня сотрудника, как это называется?
7: Техосмотра.
8: Пункт техосмотра.
7: Да, так, в США. В США опять возвращаемся мы в США. И там отец с ребенком в коляске пробежал 1 километр 600 метров.
8: Как далеко был алкомагазин у него от дома? Видимо, там на часах было почти 9 вечера.
7: На часах было, по всей видимости, 22:56, потому что пробежал он за 4 минуты 17 секунд, тем самым установив мировой рекорд.
8: Слушай,
7: это
8: он, наверное,
7: абсолютно серьезно.
8: Забавно.
7: Что?
8: А там тоже, да. кстати, как из Люберя сбежал в Москву, потому что другое время продажи алкоголя.
7: Вот, несмотря на то, что забег был перенесен на 45 минут, и дочери уже пора было спать, она спокойно

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Москве 11 утра на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. 8 технологичных производств запустили в этом году на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщил мэр Сергей Собянин. Компании выпускают оснащение для дезинфекции, жидкокристаллические дисплеи, приборы для оптической передачи данных. Также предприятия выпускают компьютеры и ноутбуки на отечественной электронной базе и электрооборудование для городского транспорта. До конца года на территории «Технополиса» хотят ввести в строй еще 10 современных производств. Правительство расширило перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений операторов связи. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Речь идет о территориях, расположенных в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Решение позволит повысить доступность услуг связи для местных жителей, а также откроет доступ к цифровым сервисам для бизнеса. Четверо из 5 собственников жилья в России готовы пользоваться инструментом по проверке финансовой надежности арендаторов, выяснилось в ходе недавнего опроса. Всегда проверяли арендаторы перед сдачей жилья лишь 14% собственников, а больше половины из них никогда не проверяют жильцов. При этом раскрывать сведения о своих долгах, доходах и отношениях с государством готовы около 40% арендаторов, из которых треть хотят сами решать, что показывать. Половина снимающих жилье вообще не готова предоставлять данные о себе. Законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах или участвовать в школьных чатах. Это добровольное решение, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он добавил, что вся социальная и официальная информация должна быть доступна через государственные системы, например, госуслуги. Если официальный канал не работает или не заполняется, это вопрос не к родителям, а к качеству работы школы и ее сайта. На практике это означает, что школа должна обеспечить альтернативные способы связи с теми, кто не вступил в чат. Личные встречи, телефонные звонки или письменные уведомления. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, ожидается до 22. Служба информации, радио «Шансон».
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь.

выйду в туман, на заре покину приют, припаду, рыдая к цветам, и на зре...

Даже если мы приходим к одному и тому же результату, все равно путь, которым мы шли, он будет совершенно различным. И переживания, и усилия, и все-все-все-все-все не будет одинаковым, это уж точно. Поэтому какие уж кошмары снились, лирическому герою, мы не узнаем, собственно, и зачем. Лучше мы выдохнем и поймем, что день сегодня чудесный, пятница, как минимум, вы в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.

кошелек, быть может и недуг. До этого нет дела никому. Отдыхал я на этом асфальте, доложу это вам не на Мальте. Все гудят, замедляют движение,

0: огонь погас, оставил лишь золу. Кому это надо? Не надо никому. Не надо никому.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

Ну как же здорово, ловко получается у времени жонглировать днями, неделями и месяцами. Уже все, осень, по прогнозу синоптиков, приходит в столицу. Температура начинает потихоньку снижаться, больше пасмурных дней. Да и, собственно, календарь не врет. 21 число. Ну и ладно, нам в компании Радио Шансон. И даже зимой будет тепло. Правда? Конечно. Музыки много. Шансон один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Внимательно изучить правила дорожного движения – обязанность каждого водителя. Но не менее внимательно стоит читать и инструкции к таблеткам, которые вы принимаете. Госавтоинспекция напомнила о списке стоп-лекарств, после которых лучше вызвать такси, а не садиться за руль. В черный список попали антидепрессанты, антигистамины, снотворные, транквилизаторы, мощные обезболивающие, а также некоторые средства от простуды и кашля, особенно те, в составе которых прячется седативный компонент. После приема таких препаратов реакция может замедлиться так, что даже включение поворотника станет настоящим подвигом. В госавтоинспекции ссылаются на пункт правил 2.7, который прямо запрещает садиться за руль после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию. Так что если в инструкции к препарату написано «может вызывать сонливость», лучше отложить ключи. Безопасность дороже, чем личный комфорт и сэкономленные 5 минут в дороге. Это самая важная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ведь действительно, мы иногда не можем поверить в свое счастье, которое находится рядом с нами, и удивляемся этому. Как же поэтично Анатолий Днепров это все преподнес в этой песне. Хоть открывай словарь эпитетов, и любой попавшийся будет подходить для этой музыкальной работы. А еще в нашем языке есть масса приветствий, которые мы используем, да так, в обиходе. С друзьями детства, в школе, с институтскими ребятами, а может быть и с коллегами. Ну, в общем, как у керамики Николая Фоменко и Павла Маякова, Чики Монтана, брат.
1: В тапках на моде из 90-х вместе пожить.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: «Крот Байон». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Какую злободневную тему Стас Михайлов в этой песне это поднял. Осень, вот она уже на носу, значит, нужно позаботиться об иммунитете, чтобы не болеть, значит, организуем мы хорошую компанию, уют домашний, балуем себя, можно даже из детского мира чем-нибудь, вкусняшкой какой-нибудь, и, конечно, многое из этого обеспечит радио Шансон. За это мы ручаемся. Атмосфера душевная, это по нашей части. А чтобы с нами вообще не расставаться, устанавливайте приложение Яндекс.Радио, и там мы будем всегда, везде и всюду рядом. Информация для лиц старше 18 лет. Музыки много. Шансон один.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Любители серебра не упустили.

0: Проводите акцию в салоне «Золото», а до конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Новые цистерны с топливом прибыли в Карелию. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев. По его словам, перебои на автозаправках вновь возникли из-за логистического сбоя. В первую очередь они затронули бензин 95-й. На днях цистерны с топливом прибыли в республику по железной дороге. Сейчас задача властей как можно быстрее доставить топливо на АЗС. Оперативный топливный штаб намерен стабилизировать ситуацию уже к выходным. Жители Костомукши соберут подписи за строительство детского лагеря. Поддержка жителей станет главным аргументом в пользу появления в городе круглогодичного детского центра и поможет в продвижении этого проекта на федеральном уровне. В Костомукше на эту тему прошло совещание с представителями местной администрации, депутатов и Карельского Акатыша. От идеи уже перешли к ее реализации. Минобр региона сейчас готовит техзадание, согласно которому власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Речь шла и о том, почему такой детский центр должен появиться именно в Костомукше и как он будет работать. Еще несколько дворов приведут в порядок в Костомукше. В городе прошло совещание по выбору придомовых территорий для ремонта на 2027 год. Согласно рейтингу, в программу вошли многоквартирные дома номер 9 по улице Советская, номер 6 по улице Мира. При этом до следующего заседания комиссии участники могут повысить свои баллы в рейтинге за счет увеличения суммы софинансирования, явки на учное собрание собственников, либо корректировки данных в паспорте МКД по разделу благоустройства. Как отметила председатель Совета округа Елена Соболева, в этом году особую инициативу проявили жители многоквартирного дома по улице Строителей 1. Они провели общее собрание собственников и единогласно проголосовали за участие в программе. Решение об асфальтировании поддержали более половины собственников. Власти напоминают, что программа «Комфортная городская среда» остается действенным инструментом для улучшения качества жизни в городских дворах. Жительницу Костомукши наказали за оскорбление. По информации прокуратуры, к ним поступили материалы из полиции по факту унижения чести и достоинства в неприличной форме. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта между соседями на бытовой почве одна из женщин высказала в адрес другой оскорбление, используя ненормативную лексику. Этим она унизила честь и достоинство пенсионерки. Прокурор города вынес постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья выписал несдержанной женщине штраф 3000 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

У тех, кто собирается и уже пакует чемодан для того, чтобы отправиться в бархатный шансон с 24 по 30 октября в Турцию, в отель «Титаник Делюкс Гольф Белек», будет личная возможность спросить у Евгения Григорьева, а что же это за такой взгляд бедовый? Ну, или не спрашивать, а просто веселиться в компании любимых артистов и вообще продлять себе лето и вытворять настроение. За подробностями на сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Информация для лиц старше 18 лет, а Михаил Шуфутинский, еще плеяда наших звезд, милых сердцу, там тоже будут. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Если это все про вас, то готовьтесь в воскресенье праздновать День объятий любимых. Угу. И песню, кстати, тоже можно будет на ушко петь.

трещит, но и я не лыком шит, не куплюсь на женские капризы. Не открыл, ну и пусть, все равно свободу добьюсь, я вообще настойчив.

0: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.
1: Разреши я тебе напишу.

Я, конечно, могу быть не рядом, но знаки моего присутствия в твоей жизни точно будут. Именно так. Именно так и общаются любящие друг друга люди. Где-то песня, услышанная, вернет воспоминания. Где-то просто событие произошедшее, а где-то сообщение. А может быть, привет программе по заявкам. Ну, смотрите, сколько вариантов уже накидал. Так что не теряйтесь. Компания «Радио Шансон». Мы ближе друг к другу.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как же удивительно, в компании «Радио Шансон» можно оказаться практически в любой точке земного шара. Да еще и сразу же по достопримечательностям определиться, что посмотреть. Вы понимаете тонкий намек. В нашей компании хорошо и душевно везде.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Министерство транспорта разработало новые правила проведения техосмотра. Операторы смогут проверять, находится ли машина, которая приехала на проверку, в реестре такси, пишет «Коммерсант». Требования могут вступить в силу с 1 сентября следующего года. Сейчас автомобили такси должны раз в полгода-год проходить осмотр и получать диагностическую карту. В то же время для владельцев машин, которые не занимаются перевозкой пассажиров, процедура обязательна только при продаже, смене собственника или внесении изменений в конструкцию. Зачастую таксисты пользуются этой лазейкой, приезжая на ТО без обязательных атрибутов – фонаря на крыше и шашек на бортах. В России стали массово закрываться салоны красоты. За минувшие 7 месяцев число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1.5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как пишет «Коммерсант», закрылось более 12 тысяч салонов. При этом количество регистраций нового бизнеса в отрасли, напротив, снизилось. Участники бьюти-рынка связывают тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. Многие компании были вынуждены перейти с патента на НДС, а ставка налога с января повысилась с 20 до 22%. Более 3500 бойцов СВО трудоустроили в Подмосковье. В регионе выстроена комплексная система возвращения участников спецоперации к работе. Многие открыли собственное дело, например, автомастерскую или швейное ателье, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития. Там отметили, что задача властей – сопровождать ветеранов на каждом этапе – от первого обращения до переобучения и подбора вакансий. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Впервые услышавши эту музыкальную работу Александра Новикова скажет: какая удивительная история. Правильно, песня так и называется. Гостиничная история. Она, собственно, и открыла новый музыкальный час. А я уже по традиции Денис Денисов. Всем желаю здравствуйте и чудесного времяпрепровождения в нашей компании. Тем более Владимир Захаров прямо сейчас заглянет к нам в эфир. Михаил Гулько, Григорий Лепс, Юрий Кузнецов Таежный, Стас Михайлов, Михаил Круг. Ну, имена знакомы каждому любителю жанра. Нет? Тогда познакомитесь. Музыки много. Шансон один.

0: Радио Шансон.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Радио Шансон представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак.

еду за туманом, за туманом и за запахом тайги. А я еду

0: запахом тайги. За туманом и за запахом тайги.
1: По факту отправился лирический герой за мечтой. Хотел, надеялся, верил, и все. Путь сразу стал очевиден. Философски, скажете вы. Факт. Сколько таких? Вроде бы авантюристов, но счастливых.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист.

0: под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Пожалуй, якорная песня в репертуаре Михаила Круга, которую знают даже те, кто считает себя очень далеким от шансона по-русски. Здорово. И вот по первым же аккордам и начинает ее подпевать. Ух, аж мурашки по коже бегут. Целый фильм буквально в 3,5 минутах здесь набирается. Какие завязки, какие сюжеты. Остается дофантазировать и придумать свою персональную историю.
2: Печальный свет моих осенних дней.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок». С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова, Жека, Владимир Ждамиров, Шаман и множество других артистов будут радовать и баловать всех присутствующих. Заходите на сайт radioshanson.ru, возрастное ограничение 12+, билет приобретайте, там увидимся.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками и для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на

0: всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эльмаркет на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукши продажи обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Единое пособие на нескольких детей можно синхронизировать. Как рассказали в социальном фонде, для этого нужно подать одно заявление на всех детей в последний месяц периода, на который пособие установлено для одного из них. При заполнении заявления необходимо выбрать пункт «Выровнять сроки назначения» и указать всех детей, на которых уже назначена выплата. Заявление можно оформить через портал госуслуги. При рассмотрении обращения комплексную оценку нуждаемости проведут заново. Если заявление одобрят, пособие на всех детей назначат на 12 месяцев со следующего месяца после подачи. Россиян в рабочих чатах больше всего раздражают сообщения без конкретного вопроса, после которых приходится ждать продолжения. Как сообщает RT, 38% респондентов негативно воспринимают сообщения «есть минутка» или «можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Раздражают россиян чрезмерно фамильярный или нарочито бодрый тон общения, а также обращения вроде «добрейшего утречка», «добрейшего вечерочка», «коллегушки» и «друзьяшки». Еще 29% негативно относится к уменьшительно ласкательным словам «задачка», «вопросик» и «правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. Отдельным источником раздражения стали корпоративные англицизмы и голосовые сообщения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: Ничего не могу с собой поделать. Сижу, хохочу, и даже, ну, не совсем веселую песню Ваенги переделываю. Ах, смеюсь я как раз с новостей, которые Дарья Березовская рассказала. Что ж не нравится работающим россиянам в общении с коллегами? Друзьяшки, коллегушки, ой, вот эти уменьшительно ласкательные. Тогда бы и песня звучала. Словечки, да, в голове перебираю. Речушечка. Все-таки давайте соблюдать деловой этикет. Господа хорошие, всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Коль знаем, что не надо делать, так не будем это делать. А вот шансон слушать, так это завсегда.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Так что, Питер, ты вообще сам решай, кого звать тебе на праздник к столу, кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет.

Все-таки есть в каждом городе нашей необъятной страны что-то особенное и чарующее. Ну, просто чаще встречаются в музыкальных работах Москва или Санкт-Петербург, как в этой музыкальной работе Лесоповала. Но мы-то не понаслышке знаем и слышим уже, как упоительны в России вечера. Во всей необъятной, да с шансоном заслушаешься.

0: как тельняшка нашей жизни, то черная, ну или синяя полоса, в общем, темная, то белая, то горькая, то сладкая. Горькая момент и время ожидания, и сладкое как раз-то получение чего-то заветного. Сейчас я вам намекаю на программу по заявкам, которая в новом музыкальном часе стартует. Ольга Шатрова уже здесь, рядышком, всем машет ручкой, ну, правда, из эфира, но она готова будет в московской студии радиофицировать. Если у вас в местный эфир, то тоже не теряйтесь. Пишите, пишите, пишите. Без вас не получится нам узнать, у кого какое событие.
1: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: На этом скоке я сорвал немалый кусок.

Ах, Нина, Ниночка, колечки, кружева, глаза, как северное дымчатое небо.

коротких пиджаках мне предъявили государственные ксивы, и я с манжетами стальными на руках

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Здравствуйте всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня и при этом бодрого настроения. Оставайтесь с нами.

Любимых мелодий через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Тут эксперты назвали любимые автомобили женщин России. Оказывается, у девушек наиболее популярной маркой среди автомобилей с пробегом стала Kia. На нее пришлось 11% всех покупок за прошлый год. Следом идут Hyundai и Lada. В пятерку вошли Toyota и Nissan. Об этом сообщает газета.ру. Интересно.

От знакомых мелодий к мыслям вслух. Скромность и честность всегда украшают человека. И если у кого-то получилось обмануть нас, то это не значит, что мы глупые. Это значит, что мы доверяли больше, чем кто-то этого заслуживал.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Недавно наткнулся в интернете на интересную информацию. 7 слов, которые не стоит писать в резюме. Ответственный. Вместо этого используйте добросовестный, решительный или компетентный. Слово коммуникабельный. Вместо этого лучше написать красноречивый, обаятельный или отзывчивый. Следующее слово. Стрессоустойчивый. Вместо этого используйте надежный, тактичный и справедливый. Далее по списку. Пунктуальный, дисциплинированный, аккуратный. Вместо этого обязательный. Внимательный. И последнее слово – обучаемый. Лучше заменить фразами «стремлюсь к совершенству в своей профессии», «открыт для новых направлений» или «по

0: От музыкальных задач к теории вероятности. На самом деле, вероятность обнаружить где-то в мире точную копию себя составляет 1 к триллиону. Есть только один шанс из 135, что среди более чем 8 миллиардов человек, живущих на планете, найдется ваш двойник. Думаю, пройдет немного времени, и мы сможем находить своих двойников с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.
1: Мы выбираем.

Весна шагает по стране, а вместе с ней приходят новости. Оказывается, за распространение изображений известных людей, созданных нейросетями, может грозить уголовная ответственность. Об этом рассказывает газета.ру. Эксперты отмечают, сама по себе генерация фотографий не запрещена, но если такие картинки распространяют без разрешения и с намерением навредить человеку, то это становится преступлением. Уголовное дело могут возбудить по статьям о нарушении частной жизни, клевете или возбуждении ненависти. Известные люди часто спокойно относятся к ИИ-изображениям, воспринимая их как дополнительное внимание. Но если материал порочит честь и достоинство, автору грозит уголовное преследование. Вот такие новости.

истории к игре в прятки. В жизни как в прятках. Ты постоянно кого-то или что-то ищешь. Сначала телефон или ключи, а потом и своего человека. С последним вообще сложно, потому что вторая половинка сегодня твоя, а завтра передумала. Поэтому лучше искать телефон и ключи. А поиски любви могут потом закончиться поисками психологической помощи.

от музыкального эфира к крылатым фразам. Есть такое устойчивое выражение. Лошадь работала больше всех, но председателем колхоза она так и не стала. Лошадка, наверное, мечтает быть свободной, и коллективное хозяйство ей навязал человек. Часто стереотипы нам мешают быть собой. Выходите из матрицы и слушайте свое сердце. Оно никогда не обманет.

Весна торопится под музыку на любимой волне, поэтому нужно отдыхать от работы. Хотя у всех по-разному. Я признаюсь, не умею отдыхать. Принимать горизонтальное положение – это не отдых. Так не отдыхается от слова совсем. Вот смена деятельности – это тот

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодичных историй очень скоро будет больше, а пока вот об этом. Тут эксперты напомнили о двойной оплате за работу в выходные. Занятость в прошедшие праздничные дни с 7 по 9 марта должна оплачиваться в двойном размере. Об этом напоминают эксперты по трудовому праву. Сотрудник может отказаться от двойной оплаты и попросить предоставить ему дополнительный выходной вместо этого. Но такая инициатива должна исходить от работника. Ну а работодатель не имеет права навязывать такой вариант. Об этом сообщает РИА Новости. Продолжительные выходные остались позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.

0: твой, слава Богу, живой, тихий-тихий голос.
1: Повторение мать учения, говорили учителя, а мы вынужденно соглашались. Вспоминаю стихотворение Николая Заболоцкого из школьного курса о том, что душа обязана трудиться. Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Просто гениально.

0: от знакомых мелодий к мыслям вслух. Некоторые композиции поднимают глубокие философские вопросы. О том, что, например, каждый человек волен ошибаться, а не ошибается тот, кто ничего не делает.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых песен к рассуждениям. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое. Третий колеблется и не определился, чего желает от жизни. Меня вообще удивляют люди, которые давлеют и настаивают на том, что кто-то в чем-то не определился. Да, жизнь — это импровизация и неопределенность под музыку на любимой волне.

Музыка имеет свойство улетучиваться, а потом возвращаться. А сейчас про глаза, которые работают как зеркало души. Эти самые зеркала моргают и смотрят с оптимизмом в будущее под хиты на любимой волне. Мечты начнут исполняться. Осталось что-то для этого делать.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Российском Союзе туриндустрия рекомендует пользоваться ранним бронированием на фоне роста цен на авиабилеты. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, один и тот же билет, который стоил на старте продаж за 11 месяцев до полета 10 тысяч рублей, может перед полетом в этом же тарифе стоить 20 тысяч из-за динамики изменения цены. Кроме того, топливо составляет порядка 30% стоимости авиабилета и может повлиять на конечный тариф. Среди других факторов роста цен на билеты он привел стоимость сертификации летной годности, инфляцию и курс рубля. Кроме того, на цене перелетов отражаются закрытие аэропортов и ограничения воздушного сообщения. Горин посоветовал путешественникам оценивать риски и пользоваться услугами страховщиков. В Петербурге почти 10 тысяч детей перешли на домашнее обучение. Чаще всего от традиционных уроков за партами отказываются ученики 5-9 классов. В этой возрастной группе домашний формат выбрали 4933 ребенка. По данным городского комитета по образованию, учет по конкретным параллелям, например, сколько именно третьеклассников сидит дома, не ведется, поскольку закон позволяет родителям забрать ребенка из школы сразу на весь уровень образования. В Москве за первые две декады августа выпала треть месячной нормы осадков. Как рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, на метеостанции ВДНХ за этот период зафиксировали 6 дождливых дней. Самым дождливым стало 11 августа. При этом температурный режим в столичном регионе оказался немного выше климатической нормы. Среднесуточная температура составила 19,4 градуса. Самым жарким днем стало 2 августа, плюс 30,7. При этом наиболее холодной была ночь на 15 августа. В это время температура опустилась до 8,9 градуса. На следующей неделе москвичей ждет первое ощутимое дыхание осени. Дневная температура опустится до 14-19 градусов, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Да, сейчас пятиэтажки не строят. Эпоха таких домов, тех самых хрущевок, пришлась на середину 20 века. Их активно возводили в СССР, чтобы в короткие сроки решить острый жилищный кризис. Но небоскребы, мне кажется, дают еще больше вдохновения, чтобы преодолевать расстояние влюбленному человеку. Пятница на календаре – это рубеж, за которым начинается отдых, и это само по себе приносит облегчение. Психологи говорят, что ожидание приятного события дает сильные позитивные эмоции. Мозг словно заранее выдает порцию удовольствия. Удовольствие приумножает и радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Рада, что мы с вами на одной волне.
1: Может, это не со мной было, может быть, сошла с ума память.

бластах. Я стихами рвал твое сердце, и ресницы хлопали часто. Было мне, наверное, лет 20. Зубы белые, а шаг твердый. С кем попало, не хотел знаться. Ты красивая, а я

есть везде люди. Я по самому ходил краю, но спасало то, что ждешь, любишь. Я занозу ту давно вынул, превратил ее огонь в пепел. И я нашему пою, сыну, что

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Говорят, что любить способны только люди. Но у лосей в брачный период такая драма, ревность и гонки по лесу, что невольно задумаешься, а точно ли только люди умеют любить? В середине часа Дмитрий Малыгин надавит на газ и расскажет, чем опасен брачный период лосей для автомобилистов. Не пропустите. До этого еще успеем послушать Лолиту, Валерия Кураса, ну и дуэт от Алены Петровской и Евгения Росса.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. К великому сожалению, лето подходит к концу. Совсем скоро в свои права вступит осень. И в связи с этим хочется напомнить, что у лосей начался романтический сезон. С конца августа до середины октября у сахатых брачный период. Самцы в поисках любви готовы пробежать десятки километров и запросто выскочить на дорогу даже вдали от леса. Пик лосиной активности приходится на вечер и ночь, так что в это время лучше не устраивать гонок по загородным трассам, а по возможности использовать дальний свет и пристально вглядываться вдаль. Если увидели лося у обочины, не надо пугать его гудком или миганием фар. Зверь и так на эмоциях, лишние стимулы ему ни к чему. Лучше плавно сбавить ход или остановиться, включить аварийку и спокойно подождать, пока кавалер уйдет по своим делам. Кстати, страховые компании отмечают, что происшествий с дикими животными в стране стало на 20% больше. Чаще всего участниками становятся как раз лоси и косули. Так что знак «дикие животные» — это не просто картинка, а реальный повод быть повнимательнее. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не трать

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

вот посчитала, до весны 212 дней. Еще до этого успеем отправить детей в школу, собрать друзей на киновечер в день кино, испечь медовые пряники на Медовый Спас, устроить осенний пикник в день туризма, ну и, конечно же, отметить Новый год. Но давайте так далеко не заглядывать, а посмотрим на ближайшее. Приглашаю отправиться в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки. 26 августа состоится уникальный концерт Кая Метова на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Вы сможете прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста. Эта информация для лиц старше 16 лет.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Живая струна.
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

9 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Более 120 тысяч граждан, пострадавших от паводков в регионах России, получили финансовую помощь на сумму свыше 4,7 миллиардов рублей. Как сообщили в правительстве, в Дагестане выездные комиссии завершили обследование поврежденного жилья и приняли более 3000 заявлений. Региональные власти готовы выдавать жилищные сертификаты. В регионе также продолжается возведение школ из быстро возводимых конструкций. 29 объектов образования находятся на капитальном ремонте, который должен завершиться к началу учебного года. В Чечне восстановительные мероприятия выполняются по утвержденному графику. РЖД 26 августа запустит новый двухэтажный скоростной поезд между Москвой и Ярославлем. Он станет дополнительным дневным вариантом для поездок по маршруту. Как рассказали в компании, поезд будет отправляться из Москвы в 13 часов, из Ярославля в 21:28. Экспресс проследует без остановок. Время в пути составит 3 часа 4 минуты. Стоимость билетов от 410 рублей. В составе предусмотрены сидячие вагоны, стандартные и улучшенные компоновки, купе для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-бистро. Сами вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков, а именно Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Как сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, с 2023 года в московском метрополитене работает сервис «Книги в метро», который позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Как пишет портал «Москва-24», для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч раз. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 36 копеек, евро 96,73, юань стоит 12,41. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Катя Огонек открыла новый час на радио «Шансон». Песня называется «Я ревную тебя». И ревность в этой песне совсем не про злость. Она мягкая, почти беспомощная. Это когда хочется просто сесть рядом, накрыть пледом, налить горячего чая и сказать: пусть непогода бушует снаружи, а внутри у нас пусть будет тепло и уютно. Это желание быть тем самым убежищем, к которому хочется прижаться, когда мир становится слишком шумным и колючим. Мы с вами отмечаем пятницу. Пусть сегодня не будет ни срочных дел, ни тревожных мыслей. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».
1: Банка пухнет, дом от дыма повело, и в жиру застыл обглоданный мосел. С братаном сидим на кухне за обеденным столом, водку пью.

Но не дождалась нас маманя и тихонько померла в аккурат на годовщину октября. А отчим гад пропал на баме, на него не держим зла. Все, что было в этой жизни, все не зря. И я гоняю вдаль на бой, а серый

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

любить — это когда все твои мысли заняты любимым человеком, и в разлуке только остается мечтать, чтобы любимый был рядом. Чтобы можно было выдохнуть и сказать: день был длинный, я просто устала. А в ответ услышать: понимаю, посиди, я рядышком. Сейчас отправимся туда, где хорошо участникам группы Любэ, но мне остается напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

целовался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха, парень, хоть куда!

0: проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!

0: Какой сейчас день недели? Не помните? А сколько время? Не знаете? Поздравляю! Вы в отпуске!
1: Радио «Шансон».

0: души.
1: Пятница – это день, когда даже кофе вкуснее, а дорога домой короче. Пусть все надо подождут до понедельника, а сегодня будет только «хочу». И пусть вас дома обязательно ждут любимые и родные. Мы же вас ждем на «Эхо Разгуляя» 14 ноября на «Лайф-арене» в столице. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаманы» и многие-многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-476-29. Город Москва. 18+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Это песня как будто про то самое чувство, когда любовь перестает быть моей или твоей, она становится общей территорией, где не надо делить ни радость, ни тепло, ни даже усталость. И любовь одна на двоих звучит не как ограничение, а как бесконечное умножение. Настало время подвести итоги вашего голосования в рамках хит-парада «Шансон года». Это уже в следующем части. С вами была Ольга Шатрова. На этом прощаюсь.

0: Посетите акцию в салоне «Золото», а до конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше
2: 18 часов.
3: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
4: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Новые цистерны с топливом прибыли в Карелию. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев. По его словам, перебои на автозаправках вновь возникли из-за логистического сбоя. В первую очередь они затронули бензин 95-й. На днях цистерны с топливом прибыли в республику по железной дороге. Сейчас задача властей как можно быстрее доставить топливо на АЗС. Оперативный топливный штаб намерен стабилизировать ситуацию уже к выходным. Жители Костомукши соберут подписи за строительство детского лагеря. Поддержка жителей станет главным аргументом в пользу появления в городе круглогодичного детского центра и поможет в продвижении этого проекта на федеральном уровне. В Костомукше на эту тему прошло совещание с представителями местной администрации, депутатов и карельского Акатыша. От идеи уже перешли к ее реализации. Минобр региона сейчас готовит техзадание, согласно которому власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Речь шла и о том, почему такой детский центр должен появиться именно в Костомукше и как он будет работать. Еще несколько дворов приведут в порядок в Костомукше. В городе прошло совещание по выбору придомовых территорий для ремонта на 2027 год. Согласно рейтингу, в программу вошли многоквартирные дома номер 9 по улице Советская, номер 6 по улице Мира. При этом до следующего заседания комиссии участники могут повысить свои баллы в рейтинге за счет увеличения суммы софинансирования, явки на очное собрание собственников, либо корректировки данных в паспорте МКД по разделу благоустройства. Как отметила председатель Совета округа Елена Соболева, в этом году особую инициативу проявили жители многоквартирного дома по улице Строителей 1. Они провели общее собрание собственников и единогласно проголосовали за участие в программе. Решение об асфальтировании поддержали более половины собственников. Власти напоминают, что программа «Комфортная городская среда» остается действенным инструментом для улучшения качества жизни в городских дворах. Жительницу Костомукши наказали за оскорбление. По информации прокуратуры, к ним поступили материалы из полиции по факту унижения чести и достоинства в неприличной форме. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта между соседями на бытовой почве одна из женщин высказала в адрес другой оскорбление, используя ненормативную лексику. Этим она унизила честь и достоинство пенсионерки. Прокурор города вынес постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья выписал несдержанной женщине штраф 3000 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
5: Фейерверка. В нашем сегодняшнем списке 12 песен и один главный вопрос. Кто заберет первое место? У микрофона Рустем Ахмедшин. Поехали. Чепик и Холл открывают сегодняшний хит-парад. Их совместная работа под названием «Не люби меня» занимает 12 место. У дуэта интересная особенность. В совместных работах особенно хорошо слышно, как разные исполнительские манеры могут не спорить друг с другом, а работать на общий результат. Здесь именно такой случай. Два характера, две интонации и одна музыкальная история. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12. Не люби меня.

0: На 11-м месте певица, которая стала известной после «Фабрики звезд». В ее карьере были сольно-альбомы, большие концерты, участие в других телевизионных проектах. А теперь в репертуаре Юлии Михальчик появился новый образ «Буду твоей кошкой». Название песни настолько уверенное, что остается только выяснить, кто будет выбирать фильм на вечер и кто занимать половину кровати.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Совместная музыкальная шутка двух этих исполнителей – интересный пример встречи артистов разных поколений. Акмаль выступил автором песни, а дуэт с Лепсом стал для него еще одной заметной ступенью в большой музыкальной карьере. В итоге получилась работа, в которой молодая энергия встретилась с опытом большой сцены. На этой неделе дуэт поднимается до 10-го места.
1: «Шансон

0: шутка.
1: В его песнях нередко появляются образы, которые легко представить как отдельный эпизод кино. И хит «Лети, лепесток» как раз из таких историй. Причем у «Лепестка», судя по всему, очень насыщенная жизнь. Направление неизвестно, расписание отсутствует, а билет в один конец уже оформлен. Сегодня Михаил Бублик занимает 9-ю строчку.
2: Шансон номер 9.
3: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: Игорь Слуцкий сегодня на восьмом месте с песней «Ошибка». У него за плечами сразу несколько музыкальных профессий. Исполнитель, композитор, автор песен. Причем авторская работа занимает в его карьере особенное место. Его песни звучали в исполнении других известных артистов, в том числе Михаила Круга. Так что слово «ошибка» в данном случае особенно интересно. Человек, который профессионально знает, как устроена песня, явно понимает, какие ошибки лучше оставлять в студии, а какие выносить на публику.
1: Шанс.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Ее профессиональный путь начинался с серьезной музыкальной подготовки. Она окончила музыкальное училище, а затем продолжила образование в Санкт-Петербургской консерватории. Так что, когда в песне появляется сложная эмоциональная партия, перед нами человек, который умеет работать с музыкой не только сердцем, но и профессиональной школой. Сегодня Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 7-й позиции.
0: Шансон.

0: За годы сольной карьеры Ирина Круг выпустила множество альбомов и стала одной из самых заметных исполнительниц жанра. Ее концертный репертуар давно вышел за пределы отдельных хитов. У фанатов артистки целая коллекция песен, связанных с разными периодами ее творчества. Сегодня в этой коллекции «Губы Наташки». А в нашем хит-параде Ирина Круг занимает 6-е место.
1: Шансон номер

0: У Евгения Григорьева немало песен, в которых отношения становятся полноценными сюжетами. А если мы говорим про хит «Обожгла любовь», то здесь уже само название звучит как результат эксперимента, который проводили без защитных перчаток. Но если уж получать жизненный опыт, то почему бы не превратить его в музыку? Кстати, сегодня артист поднимается до 5-й строчки.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья

0: Султан Лагучев с песней «Роза черная» продолжает борьбу за вершину. Султан родился и вырос в Карачаево-Черкесии. Его творчество заметно соединяет современную эстрадную форму с музыкальными традициями Северного Кавказа. Именно это сочетание стало одной из особенностей его песен. А сегодня кавказский темперамент встречается с образом цветка, который явно предпочитает не пастельные тона. Четвертое место.
1: Шансон номер 4.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-476-29. Город Москва. 18+. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
8: «Эх, разгуляй!»
7: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
11: На третьем месте Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мною лето». Сочетание артистов получилось довольно неожиданным. Алексей Петрухин давно известен как певец, музыкант и автор. А вот Анна Семенович пришла в шоу-бизнес из большого спорта. Получается почти идеальная формула. Один человек умеет держать ритм, другая – баланс. А теперь они вместе с бронзовой медалью «Шансон-чарта».
10: «Шансон»?

0: Александр Новиков сегодня получает серебро нашего хит-парада. За его плечами десятилетия творчества, огромное количество авторских песен и особое место в истории российского шансона. Его новые работы разлетелись как птицы, сегодня находятся буквально в шаге от вершины. Птицы, судя по всему, действительно разлетелись, но одна из них все-таки решила задержаться на втором месте.
1: Шансон номер два.
2: Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

себя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: А теперь, как всегда, полный расклад сегодняшнего выпуска, после чего будем чествовать нашего чемпиона. Два разных темперамента встретились в одной песне, начинают новую неделю с 12-й позиции. Чепик и Хола. «Не люби меня».
1: Дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: На 11-м месте Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой».
2: И когда будет грустью минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Молодость и большой сценический опыт встретились в одной музыкальной истории. На 10-й строчке Григорий Лепс и Ахмаль представляют свою шутку.
3: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик на 9-й ступени с авторской работой «Лети, лепесток».
4: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто-то за дружбу.
0: На 8-м месте музыкальная ошибка Игоря Слуцкого, который совершенно уверенно чувствует себя в нашей дюжине.
5: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й строчке с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь».
6: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг. Ностальгическая история губы Наташки перемещается на 6-ю позицию.
7: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: 5-е место завоевал сегодня Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь». Когда чувства оставили след, артист превратил его в песню. Цветок с характером добрался почти до самого пьедестала, но пока это еще 4-я ступень. Султан Лагучев, «Роза черная».
8: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Бронзу получают Алексей Петрухин и Анна Семенович за песню «Раздели со мной лето».
9: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Легенда жанровой песни Александр Новиков на этой неделе уверенно стоит на 2-й строчке с авторской работой «Разлетелись как птицы». И теперь главный результат выпуска. 1-е место сегодня занимает Михаил Шуфутинский. Его песня «Последний полет» поднимается на вершину хит-парада «Шансон года». Для артиста с такой сценической историей это еще одна строчка в большой музыкальной биографии. Напомню, что голосовать за свои любимые песни исполнителей вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть удача приходит без приглашения, хорошие новости без задержки, а повод для улыбки находится даже в самые обычный день. До встречи ровно через неделю. Пока.
10: Шансон номер один.
11: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ.

«Темная ночка». Песни, которые есть только у нас.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили назначать алименты автоматически после развода, без обращения в суд. Родители при этом смогут отказаться от такого порядка через госуслуги или оспорить размер выплат в судебном порядке. Также депутаты напомнили об инициативе создать алиментный фонд. Из него планируется выплачивать средства на содержание детей, если второй родитель уклоняется от выплат. Затем государство сможет разыскать должника и взыскать с него деньги обратно в фонд. Кроме того, парламентарии предложили сделать прозрачными операции по счетам, на которые поступают алименты. Это позволит плательщикам видеть, на что расходуются перечисленные средства. Добрейшего утречка, добрейшего вечерочка, коллегушки и друзьяшки. Эти обращения особенно сильно раздражают россиян в рабочих чатах. Как сообщает RT, 38% респондентов негативно воспринимают сообщение «Есть минутка» или «Можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Еще 29% негативно относятся к уменьшительно-ласкательным словам «задачка», «вопросик» и «правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. Отдельным источником раздражения, согласно исследованию, стали корпоративные англицизмы и голосовые сообщения от коллег. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Крутукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные и понедельник – 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12,33. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: чудо.
1: А что сегодня, 21 августа, объединяет счастливых людей? Ну, конечно же, вечер пятницы. Всем здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Рита Виноградова. Ну, согласитесь, настроение все-таки немного праздничное. Просто потому, что впереди вечер, а завтра, послезавтра выходные. Можно и не торопиться, а можно задержаться где-нибудь. Долго разговаривать с кем-то, а можно вообще ни с кем не разговаривать. Поэтому погружаемся в атмосферу радости и легкости. И делаем это, конечно, на волне радио «Шансон». Специально для вас Татьяна Буланова, Денис Майданов, Москва, Санкт-Петербург. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

Романтика и любовь от Сергея Любавина в эфире. Хорошей, душевной музыки с каждым днем становится все больше и больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов, душевного жанра, где удобно именно вам. Дома, в дороге, на работе. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

что врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

осень у многих ассоциируется с депрессией. Чтобы не было тяжело и грустно, есть проверенный способ избежать этих состояний. Нужно запланировать и уже сейчас приобрести билеты на легендарный концерт, где мы вместе будем зажигать с любимыми артистами. Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября в столичной лайф-арене. Там мы встречаемся, а самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас новинка от Виктора Королева «Растопи лед».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел, а я земной.
2: Очаровательный дуэт Елены Касьяновой и Алексея Брянцев с песней «Ангел». И всем, кто на волне, я желаю, чтобы на душе у вас сегодня было легко, тепло и хорошо. Мы очень стараемся поддерживать ваше приподнятое настроение. В следующем музыкальном часе «Живая струна» с группой «Лесоповал». Далее мы встретимся в программе «Только для вас». И с 10 вечера зажигательная программа «Эх, разгуляй». А прямо сейчас «Любовь Успенская».

растворялись, как птицы в небе.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Ситуация с топливом снова обострилась. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты будут показывать направление дорожных камер. Сервис отмечает две ближайшие камеры на маршруте и какую полосу они контролируют. Скоростные лимиты навигация будет показывать не только на текущем участке, а на всем пути. Например, если после перекрестка стоит знак 40, карты покажут изменение режима. Водитель сможет увидеть это заранее и снизить скорость. Пока функция доступна в тестовом режиме для отдельных пользователей, но скоро обновление раскатают на всех. Ситуация с топливом снова обострилась. Во многих регионах выросли очереди на заправках. Возможен локальный дефицит. Также в отдельных регионах ужесточили правила.

0: суток. Но есть и практические сложности. Например, как оповещать о нарушении водителей, у которых нет российских цифровых сервисов. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Новые цистерны с топливом прибыли в Карелию. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев. По его словам, перебои на автозаправках вновь возникли из-за логистического сбоя. В первую очередь они затронули бензин 95-й. На днях цистерны с топливом прибыли в республику по железной дороге. Сейчас задача властей как можно быстрее доставить топливо на АЗС. Оперативный топливный штаб намерен стабилизировать ситуацию уже к выходным. Жители Костомукши соберут подписи за строительство детского лагеря. Поддержка жителей станет главным аргументом в пользу появления в городе круглогодичного детского центра и поможет в продвижении этого проекта на федеральном уровне. В Костомукше на эту тему прошло совещание с представителями местной администрации, депутатов и карельского Акатыша. От идеи уже перешли к ее реализации. Минобр региона сейчас готовит техзадание, согласно которому власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Речь шла и о том, почему такой детский центр должен появиться именно в Костомукше и как он будет работать. Еще несколько дворов приведут в порядок в Костомукше. В городе прошло совещание по выбору придомовых территорий для ремонта на 2027 год. Согласно рейтингу, в программу вошли многоквартирные дома номер 9 по улице Советская, номер 6 по улице Мира. При этом до следующего заседания комиссии участники могут повысить свои баллы в рейтинге за счет увеличения суммы софинансирования, явки на учное собрание собственников, либо корректировки данных в паспорте МКД по разделу благоустройства. Как отметила председатель Совета округа Елена Соболева, в этом году особую инициативу проявили жители многоквартирного дома по улице Строителей 1. Они провели общее собрание собственников и единогласно проголосовали за участие в программе. Решение об асфальтировании поддержали более половины собственников. Власти напоминают, что программа «Комфортная городская среда» остается действенным инструментом для улучшения качества жизни в городских дворах. Жительницу Костомукши наказали за оскорбление. По информации прокуратуры, к ним поступили материалы из полиции по факту унижения чести и достоинства в неприличной форме. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта между соседями на бытовой почве одна из женщин высказала в адрес другой оскорбление, используя ненормативную лексику. Этим она унизила честь и достоинство пенсионерки. Прокурор города вынес постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья выписал несдержанной женщине штраф 3000 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Юлия Степановна сегодня помогает.
5: Помогаю.
4: С прошедшим тебя днем рождения.
5: Спасибо, Ксюш.
4: Хорошее у нас настроение. А почему? А потому что уже завтра уже юбилейная премия «Шансон года». 2026, но 25-я возрастная категория 12+. И сегодня у нас такая... ударный эфир.
5: Вот потом. Еще почему у нас настроение.
4: Да-да, ударный. До праздника остались считанные часы. А вот участники. И не первый, и не второй, и не четвертый, и не 25-й, и не 20-й. Ежегодный премии «Шансон года». Группа «Лесоповал». Привет, ребята.
6: Добрый вечер.
7: Здравствуйте.
4: Немножко уставшие, потому что востребованные. Это очень хорошо.
7: Это приятно.
4: Я здесь получила удовольствие, прям так, не то что удовольствие, я даже прослезилась где-то в соцсетях, увидела, как вы навещали
5: Лиду Николаевну.
4: Дома, не помню, только 8 марта это было.
5: День рождения было.
4: О чем мы говорим? Было. День рождения было. Был день рождения, и вы там сидели, что-то под гитарку там пели. Она такая, я смотрю, думаю, какие же красавцы такие приехали, цветы, ну, я не знаю, вот просто молодцы, горда сознанием того, что я ваша современница. Это раз. Во-вторых, я смотрю на плейлист, который сегодня, значит, присутствует и является основной составляющей музыкальной части нашей сегодняшней встречи. Так много сегодня прекрасного будет и моего любимого, но самое главное, то, с чего мы сейчас начнем. Ребята, это бомба, я считаю, сезона. Когда я первый раз услышала эту песню, я ехала за рулем, разумеется, я ее услышала, я вместе с автомобилем прям подпрыгнула, потому что, ну, по поводу припева, это отдельный разговор, но мы поговорим после песни, что бы это значило, потому что очень много вопросов нам приходят, что это значит, и так далее. Но это бомба. Делайте громче, будем петь вместе. Дурак ты, Вася.
6: Поехали. Кто за рулем, аккуратнее.
4: Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Поехали.

говорит: дурак ты, Вася, мол, а он привык, он дверью хлоп и мерседес завел. Еще

0: бамбабу.
1: А можно Илья все-таки расскажет, что такое ИСЗ там вообще звучит?
0: Да, да.
2: Я все расскажу. ИСЗ – это аббревиатура осмысленная. Искусственный спутник Земли.
1: А ты, может, люди думают, мы просто прикалываемся?
0: Нет, я думала ЗЗ. Ну, это типа ЦЦ, ЦОЦО.
2: А вот тач-тач-туды – это уже культурный код Александра Добронравова.
0: А вот я и хотела спросить, что это же не Михаил Саич слова этой песни.
2: Михаил Саич, да.
0: Но он прям тач-тач, вот это вот
2: не,
0: прямо было.
2: Я же говорю, тач-тач-туда, это как бы попевочка такая, которую придумал Саша Добронравов и задал такой, впустил в массы вот этот
0: да,
2: вот...
0: Да, но это просто...
2: Таинственную эту фразу.
0: Как сейчас говорят, мем.
2: Да,
0: ну, собственно, завтра на премии, видимо, вы будете ее и не только...
2: Запускать спутник.
0: Да, будете запускать.
3: И СЗ.
0: Кстати, вот мне бы в голову не пришло, я думала, что это вот это на пантомимах, но вот это все ЗЗ, там, ЦОЦО, вот и СЗ.
4: Нет, все осязаемо достаточно.
3: А я, честно говоря, загуглила, он же в космическом, не понимаю.
0: Да. Но мне
3: как-то что-то тут не так, не так просто.
0: Ну, супер. Так, не сказать, что люблю. Вещица не новая, всеми любимая, прекрасная.
1: И тоже Александра Добронравова.
0: Да, ну, музыка, разумеется. Все слова, все Михаил Саич.
2: Михаил Саич, да.
0: Да.
5: Живая страна.
6: Реклама.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Группа «Лесоповал» уже в стране сегодня, если вы только что к нам присоединились, может, нас не только слушать, но и смотреть. Такие красавцы. Как мне нравится, что вот когда в черных рубашках так вот идет, даже можно и без пиджака, там я сейчас Илюша в пиджаке, если он, ну... Саня-то как обычно.
1: Я сегодня casual.
0: Casual.
2: Белый клоун. Грустный.
0: Илюша, Саша и Максим. Илюша спел, Максим спел, а Саша две песни проскучал.
2: Илюша, Саша и Максим.
0: Илюша, Саша и Максим. Да, ну сейчас Саша встал, видимо, с левого очередь подошла. Casual. Casual исполнению. Потому что песня на бикрень.
1: Да-да-да.
0: И все. И мы смотрим на белого лебедя. На пруду.
3: И тоже добронравов, кстати, Саша, да?
1: И тоже добронравов у нас сегодня вечер добронравов.
2: Он прямо незримо присутствует.
0: Прижился.
1: Да, сейчас войдет. Поверила, да?
0: Это у меня глаза лопнули или что-то со светом произошло?
2: Глаза лопнули.
0: От радости. Да. Добронравов-то вспомнили. Ну хорошо, поехали. На бикрень.

0: И немножечко намек на историю любви саксофониста, да. Ветка мимозы. Мне всегда она ассоциировалась только более романтический вариант от Михаила Танича, но Юза Олешковского «Окурочек». Там уже с помадой вот это, но тоже тема-то та же. Он находит там окурочек из самолета, кто-то типа выкинул. Женщина покурила, когда-то можно было курить. Это самое. Да, и прямо он, и прямо форточку выбросил. Или там на кукурузнике.
1: Ну, видимо, да.
0: Ну, не, ну такое, такая романтика. А вот, что называется, шли годы, ведь группе уже очень много лет. Сколько лет группе вообще? С 80.
2: С 91-го, получается?
0: Нет, Коржуков, по-моему, раньше было.
2: 80. Ну, как бы официально, вроде официально, 91-го, да, принято.
0: По-моему, 89-й. Я помню, я слушала еще до того, как пришла на радио. Вот в районе песчаных карьеров, Люберцы, мы туда ездили купаться, и определенные пацаны, открытые... багажник там какой-то. И оттуда. Белый ли? Вот это вот. Это считалось вообще опасные люди. Желательно это... И только я понимала, какая же красота, какая красивая... Я имею в виду, к чему я подвожу, что вот сейчас сколько лет прошло, и даже и в 90-х, а уж в 90-х, когда, так сказать, были эти ковбойские 90-е, и все. А вот сейчас время прошло, все-таки уже и радио 26 лет, да, шансону, и так далее. Есть вот какая-то... осталось ли вот это еще какая-то в некоторых уголках нашей необъятной родины предвзятое отношение к коллективу, типа, а, ну, Лесоповал, это, знаете, что-то такое. Что-то такое.
2: Ну, конечно, блатная романтика, да. Но это,
0: все-таки,
2: конечно, осталось.
0: И, мне кажется, вот как-то рамки уже, ну, вот такого вот отторжения, как это.
2: Ну, мы стараемся делать все возможное, чтобы это сгладить на самом деле.
0: Что ты хотел?
3: Не удивилась бы, если бы нынешнее молодое поколение сказал бы, а что такое Лесоповал?
0: Ну, вот я про то и говорю, потому что в принципе, музыка наикрасивейшая, а, как правило, если молодежь и женщины, как правило, не очень вслушиваются в текст. Это же моя любимая история про Владимирский Централ, да? Про что эта песня? Про весну, понимаешь?
1: Весна опять пришла.
0: Да. Потом, ну вот, а музыка-то красивая, и голос, и голоса красивые, потому что если... И поет «В лесу родилась елочка», это же страшно, например, да? Вот. Ну, сталкиваетесь все-таки немножко с ним.
4: Нет, Дед Мороз, Папанова.
0: Нет, Дед Мороз. Нет, Дед Мороз.
4: Нет, Дед Мороз. Погоди.
2: Нет, конечно, сталкиваемся, конечно, это есть, да? И предвзятое отношение, конечно, есть. Но
1: его в меньшей все равно. Больше людей
2: стало,
1: уже понимают, тем более после выхода передачи, в которой мы снимались, вот...
3: Ну, вот после телепроекта,
0: я хотела сказать, что наверняка вот здесь, вот как никому еще вот помог телепроект. А у нас же еще, как говорит, это на федеральный канал пустили, значит, нормальные вроде.
2: Да.
3: Не бандиты.
0: Вроде можно, вроде, а, мань, нормальные, молодые, красивые, он на почет причесаны. А этот-то вообще в кэжуал.
2: Только озеро надежды прикрывают.
0: Нормально. Озеро надежды. Это классика тоже, между прочим. Так, ну это всю жизнь. Жизнь так и называется, следующая песня.
1: Да.
0: Да.

кем сердца не делили на части. И кого нам Господь послал и пошлет эти страсти.

родилась земля. И вообще-то чего не случалось, но старались мы жить.

0: А группа Лесоповал сегодня в студии, если вы только что к нам присоединились. Всем добрый вечер. Слушай, у меня такое ощущение, что я не слышала эту песню.
1: На эту песню музыку я написал с моим другом.
0: Матушка!
1: Да, ладно.
2: Если говорить как раз о композиторах новых, работающих с текстами Михаила Исаевича, то вот один из них совершенно, пожалуйста.
0: Но это вот недавно, да?
1: Достаточно давно. Просто вот решил вспомнить ее сегодня.
0: Я не слышала ее. Наверное, она не записана нигде.
1: Записана, да? Есть. Серьезно? Везде, на всех площадках, да.
0: Кстати, о записи, о какой-нибудь очередной 184-й альбом.
2: Работа ведется. На самом деле, я думаю, что...
0: Весь у вас время-то на запись? Вы же очень в разъездах. Вы же в разъездах просто постоянно. Я слежу же во всяких соцсетях.
2: Пока очень сложно с этим, но ничего.
0: Это же нужно прямо засесть, прямо в студии. Но я думаю, что... с вашим мастерством одной смены, мне кажется, их вот вообще хватит вот один на один день, так если снять.
2: Ну, если плотненько так сесть.
0: Плотненько сесть. А чего умеете-то? Вот. Но ждать же альбом? Или...
1: Конечно.
0: Традиции-то не будем нарушать. Вы же каждый год, да, выпускаете?
1: Каждый.
2: Вот, а так я думаю, что у каждого, наверное, была попытка написать что-то, у каждого из нас, из вообще всех, написать что-то на стихи. Потому что все пишем, да, просто да. У каждого в разной степени это удавалось.
0: А получилось и всех, Максим, ты тоже писал что-то? Какая-то есть?
3: Я не помню. Может быть.
0: Что такое? Что за деменция в студии?
3: Я просто, как это назвать, трезво оцениваю свои возможности в этом плане. И, конечно, стихи Михаила Исаевича, они притягивают и... вызывает желание что-то, да?
0: Потому что кажется, что очень просто, потому что стихи так, ну...
2: Стихи, как будто он вот разговаривает с тобой.
0: Да. И кажется, что бы не напеть, что... какая-то нужна загогулина, чтобы вот...
1: Какая-то музыкальная тоже должна быть составляющая.
3: У каждого в разных... загогулины эти в разных областях из нас.
1: Да, но признаюсь, на стихи Михаила Исаевича очень приятно писать музыку, потому что они сами по себе мелодичные.
0: Да,
1: когда говоришь, то есть язык не заплетается, а как-то вот все органично так выливается.
0: Даже те стихи, которые вот на них нету музыки, когда читаешь, чувствуешь, что ты сам напеваешь.
1: Уже, ритм какой-то идет.
0: Песенюшку написал. Про себя. Так, ну вот, топаем дальше. Молитва.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Живая струна! Живая струна!
4: Ну, а мы с вами продолжаем наслаждаться в рамках программы «Живая струна» концертом группы «Лесоповал». Илюш, а ты, я смотрю, блогеришка. У нас тут реклама, а он сразу маленькая секундочка какая-то. Кто-то водички попьет, кто-то там ушко почешет, кто-то там еще что-то. Илюша сразу раз, товарищи, мы тут начинаем напрямую. Репортаж идет.
5: Благиришка.
4: Именно, благиришка, да, ведешь там все это.
5: Ну да, в этом плане, конечно, меня сложно назвать.
4: Благиришкой? Блогером? Поэтому благиришка. Я говорю, ну так...
5: В этом плане у нас Макс больше.
4: Серьезно?
5: Да, он молодец в этом.
4: Потому что, как правило...
5: Ежедневно, регулярно.
4: И самостоятельно,
5: и
4: да?
5: Самостоятельно.
4: Потому что, как правило,
5: и монтирует,
4: я знаю, там
5: и снимает.
4: У многих есть очень такая насыщенная в соцсетях жизнь, но они к ней не имеют никакого... Ну как, имеют в том смысле, что они там настоящие, но ведут там жены, дети,
5: ну вот у меня так, да. У меня любимая моя супруга, благодаря ней вообще люди про меня что-то знают.
4: Да, ну ладно, вот это вот знаешь, это уже... Ну сейчас я прям поразилась. 30 секунд, рекламная пауза. Благиришка сразу. Так, оп.
5: Посмотрите меня. Сразу... Вот они.
6: Щелку откинул.
4: Да.
6: Наверное, я красивый.
5: Ну, выходим мы на новый уровень, что делать.
4: А я вот думаю, какое счастье иметь такое количество песен в репертуаре. И хоть бы раз в неделю, там, я не знаю, раз в неделю хотел сказать, а программа-то раз в неделю есть. Ну, каждый месяц бы, если бы вы приходили, все равно концерт, состоящий из 8 песен, каждый раз был бы разный.
7: Конечно. Я больше скажу, концерт, состоящий из 24 песен, будет каждый раз разный.
4: Вот, понимаете?
7: Это можно сделать легко.
4: А чем вы руководствуетесь, когда подбираете? Вот сегодня, например, вот... Такое вот неожиданное, ну понятно, «Дурак ты, Вася», это ИСЗ. ИСЗ, да, это понятно. Вот, как вот, а давайте сегодня это вспомним, что это настроение
5: это
4: или что?
5: Как
4: или...
5: Бог на душу положит.
4: Вот просто. Вот
5: но это. Есть какие-то вот типа вот...
8: Еще же слушатели просят в тех же соцсетях.
4: И работники. Я про следующую песню. «Неточка незваная».
5: Да. Вот, кстати,
4: сто лет это... ее не пели, во всяком случае, здесь.
5: Это вот один из, так сказать, случаев, когда берется старая песня, у которой нет качественной, хорошей записи. Угу. Мы ее взяли, переаранжировали благодаря вот Николаю Семенову, которого есть своя студия и навыки делать аранжировки, да. И поэтому вот она сейчас и прозвучит.
4: Ура! Поехали!

Ну что ж, друзья, встретимся завтра на премии «Шансон года». И как бы ни выглядела программа хоть раз в месяц, на 2 часа, или на час, или на 3, все равно без этой песни не обойтись. Ну и, пожалуйста, все.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Доброго всем времени суток, с вами Дима Казанцев, излучаю флюиды добра через радиоволны. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное. Оставайтесь с нами.
2: Все, о чем она там делает, сейчас я вам все и спою. А ты сейчас все узнаешь про свою жену, а?

0: друзья. Вы ведь мечтаете поскорее разделаться с долгами и выдохнуть. Оказывается, мы в этом не одиноки. Россияне в прошлом июне просто улучшили статистику. Досрочно погасили ипотеку на рекордные 130 с лишним миллиардов рублей. Из этой суммы 71 миллиард. Это полное закрытие кредитов, чтобы сказать ипотеке окончательное «пока-пока». А еще почти 60 ушли на частичное гашение. И вот вам народный лайфхак. Ставки по вкладам поползли вниз. И люди решили не копить копейки в банке, а вкладываться в свое жилье. А некоторые семьи вообще провернули хитрый ход. Закрыли старые льготные кредиты, чтобы зайти в новые госпрограммы на еще более выгодных условиях. Это гениально, если получилось. Кстати, главные герои этого финансового марафона – люди от 25 до 45 лет. В июне они закрыли почти 90 миллиардов. Так что, если у вас есть свободный кэш, может быть, пора подумать о досрочном погашении? Хотя тут легко сказать.
1: А на Новый год мы хотим простоквашино уехать.
2: Тотем.

0: И Новый год скоро.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.

Из дома не забыть мобильный телефон, поскольку без него привычная жизнь может превратиться в проблему из-за отсутствия связи. С другой стороны, вы почувствуете полную свободу. Вас перестанут дергать коллеги, друзья, спамеры и телефонные мошенники, которые очень активны.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Есть классный лайфхак, который помогает решить почти любую головоломку. Посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны, и ответ рано или поздно придет.

Если вы сейчас в машине или у фабричного окошка или офиса, то обратите внимание, что все происходит под музыку. Смотрите, как люди интересно передвигаются под любимые мелодии на знакомой волне.

0: Друзья, кое-что интересное нашел. Сколько раз вам говорили «я перезвоню» и пропадали с радаров? Оказывается, это не мы такие невезучие, а просто статистика – полная боль. Представьте, почти половина таких обещаний летят в мусорку. Каждый второй реально забивает. Причины классические. Либо человек реально занят и забыл, либо ему просто неохота продолжать неприятный разговор, и он технично сливается. Но цена такой неудачи высокая. Доверие к человеку падает почти наполовину. Так что если не хочется прослыть сказочником и потерять уважение друзей и коллег, лучше перезванивать, либо договариваться об удобном времени.
1: Когда в моей душе настанет день, и небо свет прольет, и я пойду искать мою любовь, быть может, повезет.

я пойду искать мою любовь. Быть может, повезет. Быть может.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Наверное, не лишним будет напомнить автолюбителям о том, что с нами по одним дорогам передвигаются байкеры. Осторожно, мотоцикл! Эксперты отмечают, с появлением мотоциклов и байкеров на дорогах, к сожалению, становится больше ДТП. Как избежать столкновений и серьезных последствий? Чаще смотреть по зеркалам, прислушиваться к общему шуму транспортного потока. Обычно мотоциклы громко рычат. Это предупреждает автомобилистов о приближении мотоциклиста. При перестроении всегда обозначайте себя поворотником. И помните, взаимоуважение на дорогах спасает жизни.

Музыкальные ритмы на паузе, мысли вслух на репите. Даже любовь проходит. Что же говорить о насморке? В истории, когда один человек любит, а другой позволяет себя любить, чувствуется какая-то вселенская несправедливость. Очень хочется, чтобы любовь была взаимной. Во всех смыслах этого слова. Пусть чувства только расцветают. Пригласите свою вторую половинку на свидание. И чувства вспыхнут, возможно, как тогда, много лет назад.

музыка скоро вернется. А сейчас о людях, которые уже не вызывают тех чувств, что были раньше. Чаша терпения переполняется с каждым днем, особенно в отношениях. Надо помнить об этом. Мы привыкаем друг к другу, и это нормально.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, ловите мощный инсайт для ваших будущих планов. Уже известно, сколько дней мы будем отдыхать в 2027 году. Спойлер. При стандартной пятидневке нас ждет 118 выходных. Эти данные содержатся в черновике производственного календаря от Минтруда, но специалисты уже подтверждают эту информацию. Документ пока предварительный, его окончательно утвердят только осенью, но кардинальных изменений вроде бы не предвидится. Ну а пока мысленно выбираем направление для летнего отпуска на следующий год. Хотя далеко не каждый планирует в долгосрочной перспективе. Но новости хорошие.

От музыкальных произведений к психологическим. Воспитание – штука удивительная. Но вы ведь помните крылатую фразу: «Если вас незаслуженно огорчили, то вернитесь и заслужите». Невероятно выводит из равновесия, когда люди не здороваются в ответ. Хочется догнать и заслужить пожелание здоровья. Главное – не переборщить и не нарваться на агрессию. Одного безответного «здрасте», я думаю, достаточно.

Музыка рано или поздно вернется. Тем временем немного порассуждаем. Самое бесценное на этой земле – время. Я не знаю, как вы им распоряжаетесь. Может быть, у вас все прописано по минутам. И очень скоро в вашем расписании замигает колокольчик, который оповестит вас о важной встрече или о приеме пищи. А может быть, наоборот, вы ничего не планируете и все случается спонтанно. Берегите время. Его не вернуть. Лучше всего проводить его с пользой под любимую музыку.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Главное не наступать на одни и те же грабли. Психологи считают, что условные грабли – это желание причинить себе боль или вызвать жалость другого человека, или что-то доказать себе или кому-то. Поэтому перестаем себя жалеть и наступать на грабли, если получится.

Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Жизнь как на ладони. Осталось расправить эти самые ладони и посмотреть на все происходящее пристально и с душевной теплотой. Что-то будет неистово радовать, ну а проблемы окажутся совсем незначительными. И это здорово.

0: Очередная моя смена подходит к окончанию. Еще раз всем спасибо за компанию. Было здорово. С нашими слушателями не бывает скучно. Всех благодарю. С вами был Дима Казанцев. До встречи.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: моей карете.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вечно ходит в порванных чулках. Кричали, вопили, влюбилась наша Маня, а Ваня точно был из губчика, а я хожу

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио «Шансон».

говорил мне друг Мишка, что у ей есть сберкнижка. Быть не может, наш артист не богат.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе.

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

и орать. Жизнь расставит со временем все по законным местам. Не позволит и память людская историю вспять.

Почему я не песчинка на морском прибрежном пляже? Я бы трогал твое тело,

0: подряд, не совсем чересчур. Кружит счастье по циферблату, шепчет в ухо стихи Трубадур.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли мимо львов окаменелых, от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

свеча шампанская и ночь, бокал с помадой в полумраке, гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя. Глухой стеной сильны кресты, сильней крестов любви.

больших перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны.

Мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

0: офицера. Сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Месяц май весну принес, сел на ветку грач. Мир не стоит твоих слез, Машенька, не плачь.

где Маша через годы пронесут через контроль на следовую полосу. Ты ведь знаешь, по весне я людей люблю. Мышка бегает ко мне, я ее кормлю. Рассказал про домик наш, где

кукари глаз. Никто ведь от Сережки не слыхал дурного слова, и стиснутых соседей ни корил и не ругал. Никто ведь от Сережки не слыхал дурного слова, и стиснутых соседей ни корил и не ругал. Однажды наш Сережка в трамвае

трубку и сохла на тоске. Но ветреная Любка смотрела все на шутку, смотрела все на шутку, на тоску. Не вытерпел Сережка, схватил ее в охапку, донес ее до ЗАГСа, толкнул среди толпы.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Дождик, утро серое.

сказать, что слаб в теориях, в бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

зеркало. Эх, лихое время, а ты мне все одно. Прекрати истерики, я ж пока живой. Под кончим офицериков можно и домой. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Чернуха. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.